0: местное время 6 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро. В студии Антон Хмельнов. На дорогах Югры прошла масштабная спецоперация «Анаконда». Более 103 тысяч жителей округа присоединились ко всероссийскому голосованию за объекты благоустройства. В Ханты-Мансийске студент попался на уловки мошенников. 330 административных протоколов за нарушение правил дорожного движения составлено в Югре по итогам масштабной спецоперации «Анаконда». Ее на дорогах округа провели сотрудники ОМОН и СОБР Управления Росгвардии по Югре совместно с региональной госавтоинспекцией. В фокусе внимания – выявление фактов незаконного оборота оружия и наркотических средств, а также лиц, причастных к противоправной деятельности. С этой целью было досмотрено 3600 автомобилей и около 4750 граждан. Как отмечают правоохранители, подобные межведомственные мероприятия проводятся в Югре на регулярной основе для обеспечения безопасности жителей. Свыше 103 тысяч югорчан уже определились с предпочтениями по улучшению пространств своих городов-поселков в следующем году. Всего в опросе участвуют 62 общественные территории из 21 муниципалитета. Ознакомиться с проектами и поддержать наиболее актуальный можно тремя способами. На платформе загородсреда.госуслуги.ру, через мобильное приложение «Госуслуги решаем вместе» или с помощью волонтеров. Нефтеюганцам, к примеру, предлагается выбрать из 8 объектов, пока лидируют сквер в районе набережной, за который проголосовали 4000 горожан. Одна из них – Ксения Ткачева.
2: Я отдала свой голос за сквер в районе набережной, потому что мне кажется, что это, знаете, одно из самых красивых мест в нашем городе. Там гуляют мамы с детками, гуляют взрослые люди после работы, гуляют маленькие дети. В принципе, защищенная территория, рядом река, очень красивая. Я надеюсь, что он будет абсолютно для всех микрорайонов очень классным местом для прогулок и для проведения времени.
1: Отмечу, до конца голосования осталось меньше месяца. Губернатор Руслан Кухарук напомнил в своих соцсетях, что за 3 года по программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Югре благоустроили 187 территорий, среди которых 7 победителей голосования. Это детские и спортивные площадки, парки и скверы, пешеходные зоны и бульвары. Югорский студент доверился неизвестным и потерял 165 тысяч рублей. 18-летний житель Ханты-Мансийска попался в сети мошенников, которые придумали новую схему обмана. Они вынуждают жертв проводить виртуальные обыски. Сначала парню позвонили якобы доставщики заказа, сделанного его сестрой, и выманили код из СМС. Сразу после подключились лжесиловики. Они запугали молодого человека, заставили приехать в родительскую квартиру в Белоярском и по видеосвязи показать содержимое всех шкафов. Заметив крупную сумму наличных, аферисты заявили, что деньги срочно надо отправить на проверку. В результате ничего не подозревающий студент перевел накопления за границу. По данному факту возбуждено уголовное дело. Фигурантам грозит до 2 лет лишения свободы. И последнее. Югорчане смогут больше узнать об истории, культуре и традициях нашей страны. В год единства народов России программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествие» запускает масштабный проект «Знать, любить, гордиться», который объединит тысячи молодых людей и семей из всех 89 регионов. Они смогут отправиться в познавательные поездки при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети». Сначала желающим предлагается изучить особенности своего субъекта, а затем масштабировать знания. В программу включили тематические маршруты, посвященные народным промыслам, гастрономии, семейным ценностям и достижениям государства. Регистрация будет доступна с 18 мая. Победителей определят в августе. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации Радио Югра.
0: Реклама.
3: Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ЕРТ, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L, номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Югра». Главная музыка.

Радио Югра. Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Реклама. Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
1: Национальные проекты России.
2: 0+.
3: В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
4: В Забайкале действуют сотни очагов.
3: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
5: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год, но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды, ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: местное время 7 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. На улицах Сургута появились новые автобусы. Студент из Ханты-Мансийска попался на уловки мошенников. В Белоярском благоустраивают набережную речного вокзала. 25 новых автобусов начали курсировать по Сургуту. Общественный транспорт, недавно пополнивший автопарк предприятия «СПОПАТ», заменил устаревшие аналоги на самых популярных и загруженных маршрутах. Закупка техники стала возможной благодаря существенной помощи властей региона во главе с губернатором Русланом Кухаруком. Субсидия составила 350 миллионов рублей, почти 90 миллионов выделили из городской казны. Автобусы российской марки «Нефас» большой вместимости, однако их выполнили в уникальной модификации. Оборудовали специальными входными группами для инвалидов, системой клиренса и сиденьями для маломобильных пассажиров. Но самое главное, на заводе производители учли пожелания сургутян и утеплили салоны. Комментирует начальник отдела эксплуатации АО «СПОПАТ» Александр Мартынов.
3: По нашей просьбе завод-изготовитель доработал некоторые моменты, которые нас не устраивали в прошлом году, в частности, в зимний период. Доработали систему отопления, поставили дополнительный отопитель и один прибор для улучшения системы кондиционирования. А так они такие же газовые, большого класса автобусы.
2: Как отмечают специалисты, эта партия автобусов стала единственной в текущем году, но такого количества техники вполне достаточно для обновления автопарка. Всего же каждый день на городские маршруты выходит около 200 единиц общественного транспорта разного класса. Югорский студент доверился неизвестным и потерял 165 тысяч рублей. 18-летний житель Ханты-Мансийска попался в сети мошенников, придумавших новую схему обмана. Они вынуждают проводить виртуальные обыски. Сначала парню позвонили якобы доставщики заказа, сделанного его сестрой, и выманили код из СМС. Сразу после подключились лжесиловики. Они запугали молодого человека, заставили приехать в родительскую квартиру в Белоярском и по видеосвязи показать содержимое всех шкафов. Заметив крупную сумму наличных, аферисты заявили, что деньги срочно надо отправить на проверку. В результате ничего не подозревающий студент перевел накопление за границу. По данному факту возбуждено уголовное дело. В Белоярском заметно продвинулось переустройство береговой линии. Инициатива набережная речного вокзала «Колыбель города» победила во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Работы стартовали в мае прошлого года. На сегодняшний день завершено обустройство основания экологической тропы, ведется укладка настила. Также активно строится променад, демонтируются старые конструкции. В результате всех преобразований около реки Козым появится единое рекреационное пространство площадью более 5 гектаров. Оно объединит транспортный узел, мемориальную зону, причал и сафари-парк. Как отмечают в районной администрации, обновленная набережная станет ключевым элементом прогулочного маршрута и точкой притяжения для жителей и гостей Белоярского. И последнее. Югорчане смогут больше узнать об истории, культуре и традициях нашей страны. В год Единства народов России программа Росмолодежи «Больше, чем путешествие» запускает масштабный проект «Знать, любить, гордиться», который объединит тысячи молодых людей и семей из всех 89 регионов. Они смогут отправиться в познавательные поездки при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети». Сначала желающим предлагается изучить особенности своего субъекта, а затем масштабировать знания. В программу включили и тематические маршруты, посвященные народным промыслам, астрономии, семейным ценностям и достижениям государства. Регистрация будет доступна с 18 мая. Победители определят в августе. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
1: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
4: Автомолл. Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. Автомолл86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
5: Утро начинается здесь.
1: Здесь.
0: Радио Югра.
5: 7:05, 15 мая, пятница, смотри-ка.
6: Здорово.
5: Вчера четверки совпали.
6: Удачная неделя.
5: Конечно.
6: Все совпало с самого понедельника по пятницу.
5: Отлично. Мне нравится, когда понедельник совпадает...
6: Первое число,
5: да,
6: например,
5: мне,
6: да,
5: мне всегда так нравится.
6: Это прям кайф.
5: И считать
6: не перепутаешь вообще, ничего вообще.
5: Да. Ну, вдруг где-то там потерялся или еще что-то. Оп, хлоп, и сразу понимаешь, какое сегодня число.
6: Это возраст. Да. Это все возраст уже.
5: Николай Авдонин.
6: Даша Кузнецова.
5: Доброе утро. Сегодня пятница и новости, которые мы заслужили. Ну, во-первых, жители Белого Яра увидели странный след в небе. Угу. И, значит, давай делиться этой информацией, и решили, что это НЛО.
6: Запостили?
5: Да, ну.
6: Фотки есть?
5: Ну, подожди. Все это
6: давай.
5: Скрытая информация, понимаешь?
6: Сразу засекретили.
5: Да, да. И подключились, значит, все те, кто верят в НЛО.
6: Уфологи.
5: Некоторые говорят, что это просто инопланетяне. Ребят, да нормально все, просто инопланетяне. Там в Белом Яре 25-этажка есть, и они вроде как, ну, шутят в чатах, что инопланетяне прилетели посмотреть как раз на эту многоэтажку. Да. Но я хочу сказать, что не только одни жители Белого Яра обеспокоены НЛО. А дело в том, что в Аргентине есть радио. Ну, радио же везде есть,
6: здорово.
5: В Аргентине в том числе. И там три пацана, ведущие утреннего шоу. Все классно, их все любят, вся Аргентина, все здорово, у них рейтинги великолепные.
6: Привет, им, если что.
5: Да, ребята, да.
6: Время-то не совпадает, может, слушают сейчас как раз.
5: Они, у них была тема про НЛО.
6: Угу.
5: И они, ну, надо же специалиста позвать. Ну, как сами-то, что, сами только пофантазировать
6: слушай,
5: могут.
6: Классная
5: и,
6: тема.
5: Значит, давай звать специалиста.
6: Уфолога.
5: Позвали, позвали специалиста. И говорят о том, что это классный дядька, он сейчас нам все расскажет,
6: расскажет.
5: Все про НЛО. И говорят, ну, давайте, рассказывайте. Где вы
6: он
5: учились?
6: Он снимает костюм.
5: Послушай, где, говорит, вы учились для того, чтобы стать уфологом? Он говорит, ребята, вы меня, конечно, извините, но я уролог. Они
6: перепутали.
5: Одну буковку, просто одну буковку перепутали.
6: Ну, он рассказал, хоть нет. Ну, то есть, мне кажется, уфологии тоже особо нигде не учат. И любой уролог может быть так-то в душе уфологом.
5: Ну, в общем,
6: почему нет?
5: Ведущих было, конечно, не сломить. Они смеялись, как сумасшедшие.
6: Я под бородой гладко выбрит. Ты что?
5: В общем, они, конечно же, спросили гостя, а верит ли он в существование внеземной жизни. Уролог предположил, что да, конечно, это все может быть.
6: Я в человеческом-то организме такое видел, что я теперь ничему не удивляюсь, да?
5: В общем, я предлагаю жителям Белого Яра позвать либо ведущих аргентинского радио, позвонить им, либо этого дядьку.
6: Либо уролога.
5: Ну, как бы, он кто-нибудь...
6: Посмотреть может.
5: Кто-нибудь, ну, что-нибудь скажет обязательно.
0: Радио Югра.
7: Утро начинается здесь.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 7:11. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье. 15 мая, пятница сегодня. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно с прояснениями и возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске днем плюс 20, в Сургуте плюс 16, в Нижневартовске 13 градусов тепла, в Тюмени плюс 27. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Белоярском и Березово днем до 19 градусов тепла, плюс 23 в Югорске и Советском, в Нягане 21 градус выше 0, в Урае и Междуреченском плюс 25, в Лентории 17, в Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме 14 градусов выше 0. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 11, 9 градусов тепла в Сургуте, плюс 7 в Нижневартовске, в Тюмени 16 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 15 мая, пятницу. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 7 часов 16 минут. 15 сегодня
2: мая,
1: пятница. И быстренько про сегодняшний день. Международный день семей отмечается сегодня.
2: День.
1: Установление этого дня ставит целью обратить внимание общественности стран всех на многочисленные проблемы семьи. Mm-hmm. Вообще, надо понимать, что когда попираются основные права одной семьи, единственно всей человеческой семьи, членами которой мы все являемся, находятся, естественно, под угрозой. И являясь одним из основных институтов общества, первой ступенью социализации человека, семья развивается и видоизменяется вместе с окружающим миром. Это надо понимать, да? Mm-hmm. И понятно, что по-своему каждая семья реагирует на требования там, времени, но отвечает на общественные потребности и сама формирует их. И семья, как основной элемент общества, была и остается хранительницей человеческих ценностей, культуры и исторической преемственности поколений. Поэтому берегите свою семью. Конечно же, классно, когда в семьях есть какие-то определенные традиции, которые соблюдаются, которые, mm-hmm. о которых потом узнают массы.
2: Но вообще семейные традиции обычно и становятся традициями. Ну, то есть вообще, что бы там ни говорили про то, что, ну, как бы можно жить и одному человеку без семьи. У нас еще год семьи же в этом году. Вот с чем, собственно, всех и поздравляем. Без семьи вообще невозможно существование и развитие цивилизации. Если мы будем все по отдельности жить,
1: не
2: будем создавать ячейки, мы просто не будем развиваться. Потому что для того, чтобы воспитать одного человека, для того, чтобы выпустить его в школу потом, чтобы ему огромную базу знаний дали, нужны мама и папа. Как минимум два человека. Один, человек такое существо, что единственное, наверное, на планете, которое один не выживет.
1: Согласна. Международный день климата отмечается сегодня. Специалисты бьют тревогу. Климат планеты быстро и резко меняется из-за негативного влияния кого?
2: Человека.
1: И говорят специалисты, что осталось совсем мало времени, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Вот на самом деле, сколько времени нам осталось всем, я сейчас имею в виду.
2: Как бы это ни звучало.
1: Да. Мы сегодня будем разбираться со специалистом. В 8 часов утра сюда придет тот человек, который про климат знает ого-го как много. И мы, кстати, сегодня выясняем, замечаете ли вы изменение климата здесь у нас в Югре. Принять участие в голосовании и, собственно, поговорить на эту тему можно спокойненько, прислав сообщение к нам и Telegram, и в Макс, плюс 7 950 510 66 66, это номер для ваших сообщений. Но и группа во ВКонтакте, которая называется Радио Югра, там обязательно нужно принять участие в голосовании и, конечно же, присоединиться к комментариям.
3: Утро начинается здесь. Югра.
0: Радио Югра. Реклама.

0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
2: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль. Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
9: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
10: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
11: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
12: Радио. Югра.

0: Радио Югра.
1: 7:25, и сейчас случится встреча с коллегами. Присоединяйтесь, включайте телеканал Югра, конечно же, присоединяйтесь к нашей беседе. Много интересного. Никита и Маша в эфире прямо сейчас.
2: Не будем медлить ни секунды, ведь мы уже чувствуем их приближение.
3: И вновь речь идет о наших коллегах, ведущих радио Югра, Николай Авдонин, Даша Кузнецова. Доброе утро.
1: Доброе утро,
4: привет,
1: коллеги.
4: Привет, ребята.
1: Поздравляем вас с пятницей, конечно. Взаимно. Же.
4: Лучший праздник.
1: Да, долго, четырехдневная рабочая неделя подходит к завершению. С прекрасным настроением встречаем ее и сразу выясняем у вас, что по климату. Вот что думаете про климат, который здесь у нас в Югре. Вообще, замечаете изменения какие-то?
4: Нет у вас такого, когда
3: не заметить,
4: в такси, например, едете и разговариваете. И вот раньше как было, сейчас совсем не тот климат. Вот раньше было совсем по-другому.
2: Я обожаю, коллеги, такие разговоры с платными перевозчиками о том, какая раньше была погода.
1: Платный перевозчик? Интересно, как?
2: Да. Ну, я коренной югорчанин, я родился в Лангепасе, всю жизнь живу в Югре и могу сказать, что, ну, конечно, климат стал более влажным. В ноябре я, если берем зимнее время, я не могу вспомнить, чтобы был ветер, было какие-то такие минус 5, минус 10, уже были 30-градусные морозы.
1: В ноябре?
2: Да, я помню, у меня у папы 6 ноября день рождения, я помню, что под 30 где-то было вот в моем детстве, в 90-х где-то уже вот в ноябре, да. И зимой было редкое сочетание, если, допустим, температура ниже 20 градусов, ветра не было. Сейчас стало намного ветренее. Mm-hmm. Я вам говорю вот как вот свой...
1: Это я вам как югорчанин говорю, да.
4: Это я и мои суставы вам говорят.
1: Коль, вот ты тоже коренной житель Югры. Но
4: я всегда боюсь, что есть какая-то, знаешь, погрешность на то, что, ну, это было 40 лет назад. Mm-hmm. Да, я уже могу сказать, что некоторые вещи
1: ты
4: в моей жизни
1: даже сказать, что 40 лет
4: происходили. Нет, то я не помню, что некоторые вещи 40 лет назад происходили. Но на самом деле у меня 27 апреля день рождения, и я помню, что я всегда ходил 27 апреля в футболке. Mm-hmm. И у нас было, если ты пацан, ты должен искупаться 1 мая обязательно. А иначе ты не пацан. Все, и мы все купались 1 мая.
2: Какая штрафная санкция, Коль, грозила за
4: то, что... Да ну это просто как-то в душе, что ли, ты понимаешь, что ты пацан, все. Потом у костра постоял с пацанами, погрелся до вот этой, до щучьего загара и домой пошел получать от мамы.
1: А потом температура, вот это вот все.
4: Ну нет, не болели. Мы были закаленные, правда, потому что мы зимой в сугробах, вот я согласен с Никитой, зимой всегда холодина была, всегда был мороз. И если я не ходил в школу по причине актировки, то я сейчас могу гулять? Уже признаться, что я ходил гулять, я надевал фуфайку и ватники и шел рыть окопы в сугробах. Ну, правда.
1: Так, наверное, поступали, конечно, все, даже несмотря на то, что в школу было нельзя, а дистанции тогда вообще никакого, даже слыхом не слыхивали, понятно, да?
4: Да, мы тогда о компьютерах-то только читали.
1: Подожди, кстати, вот по поводу актировок, давали вам домашнее задание в эти дни? Или вы просто, ю-ху, актировки?
2: Мы с Колей застали уникальное время, когда актировки, это были как конечные каникулы. Mm-hmm. Никакого мониторинга.
4: Какое домашнее задание?
3: Ты говоришь, вот сейчас хвастаешься перед человеком, который оканчивал школу в коронавирус. Mm-hmm. У нас актировка была больше года.
2: Да.
4: Учителей.
2: Это, понимаешь, это была общая пандемия. Когда ты, вот, Коль, ты это застал, когда заспанный, идешь к градуснику в надежде, mm-hmm. что там 30 и ниже, как бы, и когда ты видишь эту отметку на ртутном столбике, ура, я дома!
4: Я доверил это диктору на радио, вот эту вот ответственность. Я, знаешь, не просыпался в эти моменты. Я надеялся, что вот сейчас я просыпался по будильнику, да, или мама там меня будила, и я надеялся, что сейчас говорит местный радиоузел. Внимание, внимание. Занятия в школе с 1 по 11 классы в связи с низкой температурой воздуха отменяются.
1: И все.
4: И спать.
2: Для тебя это был самый желанный голос на свете.
4: Конечно.
1: Получается так. Ребят, мы сегодня будем со специалистом обсуждать эту интереснейшую тему. Про изменение климата обязательно будем говорить.
3: Спросите у него обязательно про циклоны ирландского минимума. Что это такое?
1: Маш, вот там, по личной твоей просьбе. Циклоны ирландского минимума. Запомни, пожалуйста.
4: Надо собирать рюкзачок уже какой-то специальный.
1: Подожди.
4: Бункер.
1: Подожди, давай сначала поговорим со специалистом. Ребят, хорошего вам эфира. Хороших выходных.
2: Эфира.
4: Всего доброго.
3: Пока.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости на главном окружном.
5: Доброе утро, в студии Елена Васильева. На улицах Сургута появились новые автобусы. Студент из Ханты-Мансийска попался на уловки мошенников. В Белоярском благоустраивают набережную речного вокзала. 25 новых автобусов начали курсировать по Сургуту. Общественный транспорт, недавно пополнивший автопарк предприятия «СПОПАТ», заменил устаревшие аналоги на самых популярных и загруженных маршрутах. Закупка техники стала возможной благодаря существенной помощи властей региона во главе с губернатором Русланом Кухаруком. Субсидия составила 350 миллионов рублей, почти 90 миллионов выделили из городской казны. Автобусы российской марки «Нефас» большой вместимости, однако их выполнили в уникальной модификации. Оборудовали специальными входными группами для инвалидов, системой клиренса и сидениями для маломобильных пассажиров. Но самое главное, на заводе производители учли пожелания сургутян и утеплили салоны. Комментирует начальник отдела эксплуатации АО «СПОПАТ» Александр Мартынов.
6: По нашей просьбе завод-изготовитель доработал некоторые моменты, которые нас не устраивали в прошлом году, в частности, в зимний период. Доработали систему отопления, поставили дополнительный отопитель и один прибор для улучшения системы кондиционирования. А так они такие же газовые большого класса автобусы.
5: Как отмечают специалисты, эта партия автобусов стала единственной в текущем году, но такого количества техники вполне достаточно для обновления автопарка. Всего же каждый день на городские маршруты выходит около 200 единиц общественного транспорта разного класса. Югорский студент доверился неизвестным и потерял 165 тысяч рублей. 18-летний житель Ханты-Мансийска попался в сети мошенников, придумавших новую схему обмана. Они вынуждают проводить виртуальные обыски. Сначала парню позвонили якобы доставщики заказа, сделанного его сестрой, и выманили код из СМС. Сразу после подключились лжесиловики. Они запугали молодого человека, заставили приехать в родительскую квартиру в Белоярском и по видеосвязи показать содержимое всех шкафов. Заметив крупную сумму наличных, аферисты заявили, что деньги срочно надо отправить на проверку. В результате ничего не подозревающий студент перевел накопление за границу. По данному факту возбуждено уголовное дело. В Белоярском заметно продвинулось переустройство береговой линии. Инициатива «Набережная речного вокзала «Колыбель города» победила во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Работы стартовали в мае прошлого года. На сегодняшний день завершено обустройство основания экологической тропы, ведется укладка настила. Также активно строится променад, демонтируются старые конструкции. В результате всех преобразований около реки Козым появится единое рекреационное пространство площадью более 5 гектаров. Оно объединит транспортный узел, мемориальную зону, причал и сафари-парк. Как отмечают в районной администрации, обновленная набережная станет ключевым элементом прогулочного маршрута и точкой притяжения для жителей и гостей Белоярского. И последнее. Югорчане смогут больше узнать об истории, культуре и традициях нашей страны. В год Единства народов России программа Росмолодежи «Больше, чем путешествие» запускает масштабный проект «Знать, любить, гордиться», который объединит тысячи молодых людей и семей из всех 89 регионов. Они смогут отправиться в познавательные поездки при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети». Сначала желающим предлагается изучить особенности своего субъекта, а затем масштабировать знания. В программу включили и тематические маршруты, посвященные народным промыслам, астрономии, семейным ценностям и достижениям государства. Регистрация будет доступна с 18 мая. Победители определят в августе. Вы слушали новости на главном округе.

0: Радио. Прогноз погоды на главном окружном.
1: 7 часов 36 минут. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье. Сегодня 15 мая, пятница. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещаний радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске днем плюс 20, в Сургуте плюс 16, в Нижневартовске 13 градусов тепла, в Тюмени плюс 27. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Белоярском и Березово днем до плюс 19, в Югорске плюс 23, в Нягане 21 градус выше 0, в Урае и Междуреченском плюс 25, в Линторе 17, в Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме 14 градусов выше 0. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 11, в Сургуте плюс 9, в Нижневартовске 7 градусов тепла, в Тюмени плюс 16. Это был прогноз погоды на сегодня, 15 мая, пятницу. Спонсор прогноза погоды на радио Югра – Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник – соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник – соединяем. Меняем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио Югра.

0: мама.
1: Вместе сбережем планету, сэкономим заодно. Подвози по пути коллегу. С Автолигой все легко. Скачай в Play Market или AppGallery. Приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
5: Да, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
4: А, тот самый цветочный у молотка?
5: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
4: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
7: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
8: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
10: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
11: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины. В ЮГУ я стала волонтером, занялась творчеством и спортом.
12: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
9: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
13: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
14: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 7 часов 46 минут. Овны, сегодня у вас получится достичь успеха, даже не прикладывая усилий. Вы везунчики.
1: Тельцы, сегодня звезды просят вас не ссориться ни с кем, даже если очень сильно захочется.
0: Близнецы, перестаньте откладывать решение проблем на другой день. Вы уже давно вышли за рамки дедлайна.
1: Раки, сегодня не принимайте мелочи близко к сердцу, оно у вас большое, а эти проблемы такие незначительные.
0: Львы, сегодня весь день прислушивайтесь к советам окружающих. В них даже будет определенный толк.
1: Девы, для того, чтобы лучше запомнить информацию, еще раз перечитайте то, что прочитали, и переслушайте уже давно вам сказанное.
0: Весы, сегодня не переоценивайте свои возможности. Вы не в силах предсказать, как будут развиваться события.
1: Скорпионы, помните, вопросы созданы для того, чтобы искать на них ответы. Сегодня как раз такой день.
0: Стрельцы, этот день хорошо подходит для того, чтобы принимать гостей и устраивать посиделки.
1: Козероги, сегодня постарайтесь противостоять искушениям и соблазнам, а их будет немало.
0: Водолеи, будьте готовы к тому, что окружающие сегодня будут говорить совсем не то, что вы хотели бы услышать.
1: Рыбы. Рыбы, сегодня вы почувствуете, что способны на что-то большее, и интуиция вас не подведет.

0: Радио Югра.
1: 7 часов 53 минуты и фразеологизмы, как всегда. И тут Серега подлетел. Сергей из Белоярского. Ребята, очень прошу, пожалуйста, столько всего интересного объясняете, а рубаху парня никогда не объясняли. И мы поняли, что мы действительно
2: забыли
1: не объясняли.
2: Парня.
1: Сереж, вот сейчас все будет. Кстати, плюс 7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений, Телеграм и Макс. Если есть у вас вопросы к нам.
2: Задавайте, да, любые можно.
1: Очень легко.
2: Про инопланетян, кстати, тоже можно, мы расскажем. Хоть и не урологи.
1: Да.
2: Ну, вообще, когда мы называем кого-то рубаха-парень, мы имеем в виду, что человек простой, искренний, открытый, добрый, готовый прийти на помощь в любую минуту. И вообще в лингвистике это выражение связывают с образом души нараспашку. То есть в старину рубаха, особенно косоворотка, была, ну, основной, что ли, одеждой вообще всех слоев населения. И расстегнутый ворот рубахи символизировал отсутствие тайн. Отсутствие, да-да-да, того, что человек ничего держит за пазухой.
1: Ничего
2: у него нет, он открыт, готов к честному общению. И считалось, что такому человеку нечего скрывать, как я уже сказал, ничего за пазухой он не держит. В народе, в народной среде высшим проявлением доброты, как раз вот отдать последнюю рубаху считалось, тоже такая вот поговорка. И это еще связано с тем, что часто одежду ассоциировали, раньше наши предки ассоциировали как бы со второй кожей. И сейчас, как сказать-то, рубаха-парень — это человек такой социально прозрачный, что ли. Его одежда, ну как, образно, что ли, она ничего не скрывает. Это такой открытый человек, и он всегда готов, опять же, прийти на помощь. Это такой человек, который, ну, ты вот встречаешь его, и по первому его образу ты сразу
1: Какая
2: же понимаешь,
1: красивая рубашка, отдавай.
2: Что хороший, добрый человек. Нет, тут уже с рубахой ничего не связано, это прямо на лице написано у человека, как правило. Но такой, это... Раньше можно было это проявить вот через это, что ли. И сразу же, когда ты говоришь «рубаха-парень», рисуется такой простой, русский, беловолосый, бородатый мужик с расстегнутой косовороткой, с улыбкой на лице, который готов прийти на помощь. Ты видишь этого человека и понимаешь, что тебе с ним комфортно. И вот это было очень часто связано с одеждой, опять же, у наших предков, потому что она вот встречают по одежке, опять же, оттуда же выражение, что человек открыт, готов к честному общению.
1: Спасибо. Сергею спасибо. За фразеологизм. Николай Владимирович Авдонину спасибо за объяснение. Еще раз напомню, плюс 7 950 510 66 66, это номер для ваших сообщений, Телеграм и Макс. Если хотите, чтобы мы объяснили ваш фразеологизм, вами придуманный, возможно.
2: Так вряд ли получится.
1: А вдруг угадаем, понимаешь? Ну или то, что нравится, да, но вы не понимаете, откуда все вот ноги растут. Пожалуйста, можно написать, мы обязательно найдем объяснение.
3: Утро начинается здесь.

0: местное время 8 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. На улицах Сургута появились новые автобусы. В Советском возведут еще одно образовательное учреждение. В Белоярском благоустраивают набережную у речного вокзала. 25 новых автобусов начали курсировать по Сургуту. Общественный транспорт, недавно пополнивший автопарк предприятия «СПОПАТ», заменил устаревшие аналоги на самых популярных и загруженных маршрутах. Закупка техники стала возможной благодаря существенной помощи властей региона во главе с губернатором Русланом Кухоруком. Субсидия составила 350 миллионов рублей, почти 90 миллионов выделили из городской казны. Автобусы российской марки «Нефас» большой вместимости, однако их выполнили в уникальной модификации. Оборудовали специальными входными группами для инвалидов, системой клиренсы и сидениями для маломобильных пассажиров. Но самое главное, на заводе производители учли пожелания сургутян и утеплили салоны. Комментирует начальник отдела эксплуатации АО «СПОПАТ» Александр Мартынов.
3: По нашей просьбе завод-изготовитель доработал некоторые моменты, которые нас не устраивали в прошлом году, в частности, в зимний период. Доработали систему отопления, поставили дополнительный отопитель и один прибор для улучшения системы кондиционирования. А так они такие же газовые большого класса автобусы.
2: Как отмечают специалисты, эта партия автобусов стала единственной в текущем году, но такого количества техники вполне достаточно для обновления автопарка. Всего же каждый день на городские маршруты выходит около 200 единиц общественного транспорта разного класса. Новая школа на 1200 мест появится в Советском. Здание площадью более 20 тысяч квадратных метров возведут в центре города. Это значительно повысит уровень комфорта учеников и позволит перевести всех местных школьников на обучение в одну смену. Кроме того, объект оборудует универсальной безбарьерной средой. В настоящее время идет разработка проектной документации, а уже летом подрядчик приступит к строительно-монтажным работам. В школе планируют разместить не только просторные учебные классы с современным оборудованием, но и площадки для занятий спортом, а также библиотечные центр с медиазоной. Как отметили представители стройкомплекса «Югры», сейчас в округе возводят сразу 5 школ в Ханты-Мансийске, Нягани, Когалыме, Нефтеюганске и в поселке Приобье Октябрьского района. Параллельно с этим ведется проектирование новых учебных объектов. В Белоярском заметно продвинулось переустройство береговой линии. Инициатива «Набережная речного вокзала «Колыбель города» победила во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Работы стартовали в мае прошлого года. На сегодняшний день завершено обустройство основания экологической тропы, ведется укладка настила. Также активно строится променад, демонтируются старые конструкции. В результате всех преобразований около реки Козым появится единое рекреационное пространство площадью более 5 гектаров. Оно объединит транспортный узел, мемориальную зону, причал и сафари-парк. Как отмечают в районной администрации, обновленная набережная станет ключевым элементом прогулочного маршрута и точкой притяжения для жителей и гостей Белоярского. И последнее. Городская спартакиада трудящихся Ханты-Мансийска объединила более полусотни спортсменов трудовых коллективов предприятий и учреждений. Одним из активных участников стала команда компании «Кондонефть». Вместе с другими сборными в течение 3 месяцев производственники выясняли, кто сильнее в волейболе, баскетболе, настольном теннисе, мини-футболе и других видах спорта. Каждый отстаивал звание одного из лучших коллективов физической культуры и спорта окружного центра. Добавлю, по итогам спартакиады трудящихся Ханты-Мансийска прошлого года, посвященной присвоению муниципалитету почетного звания «Город трудовой доблести», сотрудники «Кондонефти» стали обладателями золота в своей категории. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
1: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 390403. Автомол. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру.
4: Радио Югра.
1: Окружное радио.
0: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
4: 8:04. 15 июля.
5: Куда-то в отпуск торопишься.
4: Март.
5: Да? Все равно 25 апрель. Июля пойдем.
4: Еще какой-то там уже июнь. 25-е, хочется сказать, июнь. Сегодня 15 мая. Какой июнь? О, Даша, ну что происходит? Ну, пятница. Пятница, и хочется немножечко...
5: пошарить.
4: Ну да. Мы сегодня будем говорить про климат. Выясняем мы сегодня, замечаете ли вы изменение климата в Югре. Почему сегодня про климат? Ну, потому что сегодня Международный день климата, день климатолога.
5: Так совпало.
4: И я хочу сказать, что мы, конечно, вроде знаем про климат, там что-то и видим, что он меняется, и новости там, знаешь, что это о рекордной жаре, или о каких-то там наводнениях, или там еще ураганах.
5: Да, постоянно
4: каких-то.
5: Слышим какие-то критические новости, что все, надо правду уже говорить, бункер и прятаться.
4: Уже вроде как такие привычные такие новости, да, но специалисты говорят, что за сухими цифрами скрываются удивительные факты, малоизвестные, между прочим, и эти факты могут перевернуть все привычное представление о погоде. Я, например, с удивлением для себя узнала, что океаны хранят тепло десятилетиями. Ну, то есть вот даже если завтра мы все человечеством перестанем выбрасывать парниковые газы, ну, все остановим, все, раз, океаны все равно продолжат отдавать накопленное тепло в атмосферу, будет это длиться в течение там нескольких десятилетий. Так ли это на самом деле? И вообще, что такое климат и какие...
5: С чем его едят?
4: Да, какие признаки изменений. Мы обо всем об этом будем сегодня говорить со специалистом. К нам в гости пришел старший научный сотрудник Carbon Data Center из Югорского государственного университета Евгений Заров. Евгений Андреевич, доброе утро.
6: Доброе утро.
4: Вот, смотрите, только что вот я про океаны и про тепло, которое там отдают. Вот насколько те специалисты, которые мне предоставили эту информацию...
5: Искусственный насколько... интеллект, насколько он компетентен.
4: Насколько... Нет, на самом деле это не искусственный интеллект. Это на самом деле... Я там несколько мониторила, да, и вот нашла такой факт. Вот насколько это правда? Будет океан еще потом нас греть? Или ерунда все это?
6: Ну, к вопросу поиска информации, это вообще, знаете, отдельная тема. Uh-huh. То есть, если обращаться там к специалистам, если обращаться к интернету и к нейросетям современным, то тут, во-первых, всегда нужно какую-то долю скепсиса проявлять, uh-huh. потому что вот сейчас... Она и раньше информация была, знаете, она может быть использована, вот как кому-то интересно, uh-huh. как кому-то uh-huh. надо. Uh-huh. Вот. Поэтому скепсис всегда должен быть, поэтому действительно не праздный вопрос, то есть, правда это или нет. Я всегда стараюсь информацию подвергать такому цензу. Но что касаемо океанов и водоема в целом, то действительно так и есть, потому mm-hmm. что вода, у нее достаточно высокая теплоемкость, и, соответственно, в течение теплого периода она успевает нагреваться, причем она нагревается гораздо дольше, чем воздух, поэтому mm-hmm. у нас появляются такие явления, как бризы. Может быть, кто-то помнит, что когда днем, допустим, ветер с одного места, то есть с суши на море, с моря на сушу, а потом меняется. Вот. И, соответственно, это как раз связано с разной скоростью нагревания водоемов да? и земли. Вот. Ну и таким образом у нас, это, знаете, как печь дома. Uh-huh, если uh-huh. вот каменная есть печь, то есть она долго-долго копит тепло, долго-долго его отдает. Uh-huh. Таким образом и водоем, особенно крупные, то есть они могут накапливать
4: долго
6: тепло
4: накапливать,
6: очень долго.
4: А
6: да,
4: потом долго его отдавать.
6: Uh-huh. А со временем перераспределять и отдавать.
5: Uh-huh. Ну давайте, может быть, начнем с того, что такое вообще климат. И существует вообще такое понятие, как глобальное потепление? Или это все-таки,
4: или это
5: миф,
4: все-таки маркетинговый ход, да.
6: Ну да, кстати, действительно... Часто появляется такая информация, что изменение климата – это все ерунда, что потепление климата – это ерунда. Но вопрос на самом деле сложный и отчасти действительно, как не сказать, что политизированный, но действительно это прямая связь с экономикой. Угу. Почему? Потому что если связывать деятельность человека и промышленности с изменением климата, то...
4: Удобно все спихивать, да, получается, да?
6: Прямой ответ, что типа вы много вырабатываете, допустим, mm-hmm. стали, давайте-ка поменьше стали mm-hmm. вырабатывать или поменьше нефтепродуктов добывайте, mm-hmm. и пускай вот у нас выброс от выхлопных газов будет ниже. Mm-hmm. То есть понятно, что связь есть, и за счет этого все настороженно к этому вопросу относятся. Вот. Но начать, опять же, лучше с понимания климата, потому что климат – это вещь такая достаточно...
5: сложная и многообразная.
6: Да, сложная, и она не всегда очевидная, потому что зачастую люди под климатом подразумевают погоду.
4: Я подразумеваю погоду, конечно.
6: Потому что такое? Вот сегодня климат поменялся, стало uh-huh. дождливо и, не знаю, тепло, а вчера uh-huh. было холодно. Но это некорректно говорить, вот, потому что климат, по сути дела, это состояние погоды за как минимум 30 лет.
4: Ага.
6: То есть...
4: Да?
5: То есть постоянная какая-то, да?
6: Да,
5: некая какая-то константа.
6: Вот, и смотрите, целых 30 лет, то есть человек, в принципе, не в состоянии запомнить, что происходило в течение 30 лет, потому что амплитуда будет очень большая. Какой-то год может быть очень холодный, какой-то очень жаркий, а на выходе мы получаем что-то вот среднее.
4: Да. Слушайте, давайте продолжим разговор буквально через несколько минут.
1: Радио Югра.
0: Утро начинается здесь.

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 8:12. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье. 15 мая, пятница сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске днем плюс 20, в Сургуте плюс 16, 13 градусов тепла в Нижневартовске и 27 градусов со знаком плюс в Тюмени. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Белоярского-Березово днем плюс 19, в Югорске и Советском 23 градуса тепла, в Нягане плюс 21, в Урае и Междуреченском 25 градусов со знаком плюс, в Лентории 17, в Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме 14 градусов тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске и Сургуте плюс 11, в Нижневартовске плюс 7, в Тюмени 18 градусов выше 0. Это был прогноз погоды на сегодня, 15 мая, пятницу. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио Югра.

0: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 8:17. Мы про климат сегодня говорим. В Международный день климата. Замечаете ли вы изменение климата в Югре? +7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений Телеграма Макс. Есть сообщение от Аллы. Алла пишет: доброе утро. Я ответила в голосовании нет, потому что живу здесь с 2010 года и не могу объективно ответить. Но слышу от тех, кто здесь родился, что да, климат меняется. Часто говорят, какие здесь были суровые зимы. Мы сегодня на тему климата говорим со специалистом. Евгений Заров у нас в студии, а Евгений Андреевич — старший научный сотрудник Карбон-дата-центра Югорского государственного университета. Вот давайте продолжим. Вот вопрос-то такой, который точно все задают.
3: Ну да, я тоже ощущаю это, я уж не знаю. Но я всегда, правда, списываю это, скепсису немножко поддаюсь в этой ситуации, потому что мне кажется, что не способен человек проанализировать объективно, что было 30-40 лет назад. Все равно наш мозг там обманывает нас немножко. Вот действительно ли изменился климат в Югре? Или это миф, опять же?
4: Ну, во-первых, личные впечатления — это вещь действительно очень субъективная. Вот я помню, в детстве добегал, в снежки играл. Сейчас я уже не играю. Вопрос, да, что снега меньше стало.
2: Странно, почему, Евгений Андреевич? Удивительно.
4: Вот, то ли снега меньше стало, то ли я уже не хочу. Но может быть, да, в этом причина. Поэтому тут накладываются как минимум вот эти впечатления. Вот. Во-вторых, часто вот, опять же, местные люди говорят: вот мы там садоводством занимались, там помидоры вызревали без теплиц, а сейчас такого нет, или наоборот. Uh-huh. Вот. Тут тоже вопрос. Может, просто перестали заниматься садоводчеством, огородчеством, поэтому у вас ничего не вызревает, uh-huh, или лень стала там лишний раз удобрять. Вот. Поэтому на самом деле свои впечатления очень сложно переложить на такой длительный период. Вот. И тут как раз помогает на самом деле метеорология. То есть это, по сути дела, длительные ряды наблюдений, вот, и эти ряды, они уже действительно объективные. То есть у нас есть циферки, они mm-hmm показывают, какая была погода сегодня, завтра, 30-100 лет назад. Mm-hmm. Вот, на территории Ханты-Мансийска, вот я работал с рядами данных с 1956-го или 50-го года. То есть это уже...
3: Ну, вот скоро уже 100 лет будет.
4: Да-да-да, то есть длительный период.
3: Как раз я на пенсию.
4: Вот. Ага. А климатическая норма обычно, как я говорил, примерно по 30 лет строится, mm-hmm, и вот эти периоды, они закреплены. То есть с 1990 года по 2020, это вот как раз... 2019 получается, это 30 mm-hmm лет. И вот если норму посчитать, то есть можно сравнить ее с предыдущей, которая была там с 60-х годов. Mm-hmm. И мы можем уже посмотреть, действительно ли что-то поменялось или нет. Причем смотрится же не только там температура, смотрится, допустим, набор минимальных температур. То есть у нас может получиться так, что в один день было очень холодно и очень жарко, а среднее mm-hmm получилось что-то такое mm-hmm обыденное и привычное. На самом деле мороз-то лютый был, просто потом поменялся на достаточно теплую погоду. Mm-hmm. Вот. И то же самое максимум. Они тоже фиксируются, mm-hmm, и мы смотрим, какая температура доминировала. Было ли слишком много жарких дней, или ее
2: слишком
4: не было?
2: Слишком холодных дней.
3: Mm-hmm. Ну а вот можно сейчас каким-то образом проанализировать уже изменения климата, не заглядывая в какие-то данные ученых, понять по каким-то признакам, что глобальное потепление
2: наступает.
3: Все-таки есть. Да,
2: ага,
3: наступает оно.
4: Вот, напрямую, мне кажется, все-таки человек не может так сказать. Все, что будет говорить человек, это ощущения именно погодные, mm-hmm, да? Ну, холодно сильно стало,
2: не,
4: слишком
2: жарко.
4: Не, ну
2: подождите, это вот я не смогу сказать, а вы как ученый?
4: Вот, ну я тоже не смогу, я ничем не отличаюсь от других.
2: Подождите, то есть у вас нет никаких приборов,
3: цифр? Нет, именно без приборов.
2: А, если без приборов.
3: Никаких приборов, ничего.
2: Все, поняла.
3: Муху на деревьях, может, он перестал расти с северной стороны.
2: Все, поняла, так, ага.
4: Да, вот именно в таком субъективном виде, скорее всего, не получится. Uh-huh, uh-huh. А смотря на цифры, мы действительно можем какие-то результаты сказать. И у нас относительно недавно мы делали исследование, связанное с сельским хозяйством. То есть, можно ли здесь что-то растить, и какие культуры более охотно
3: приживаться будут.
4: Приживаться, все верно. И, соответственно, мы сравнивали, то есть, серию сельскохозяйственных показателей, которые связаны вот с температурой, с увлажненностью. И получается так, что с 90-го года вот по 2016 году или 17-м мы статью опубликовали mm-hmm на эту тему, было показано, что действительно сумма положительных температур растет, сумма температур выше 10 градусов, это то, что вот для растений сельскохозяйственных mm-hmm хорошо, то есть до 10 градусов им так просто не очень комфортно. Да. Mm-hmm. А когда температура выше 10 поднимается...
3: Температура почвы или
4: вот,
3: воздуха?
4: Воздуха, плюс там температура почвы, учитывается влажность и так далее. То есть там достаточно сложные характеристики, поэтому, опять же, кстати, когда мы говорим про погоду, про климат, мы говорим только про температуру. Вот про осадки, допустим, мало кто вспоминает.
2: Думает, да,
4: Угу. Вот. Мало кто думает о, не знаю, там, о влажности.
3: Об атмосферном давлении, например, да.
2: Вот, атмосферном кстати, давлении. По поводу влажности. Мне тут как будто бы умные люди говорят о том, что влажность не влияет на ощущение мороза. А как по мне... Ну, слушай, ну вот есть люди, которые мне с пеной у рта доказывают, что это вообще... Чё-то вы говорите, ну влажно, поэтому холодно. Но
3: подождите, вот я тоже свои гипотезы перед тем, как ответ. Вот, ну, в парилке, когда ты повышаешь влажность, ощущение температурное увеличивается. Если, скажем, влажность, температура в парилке 60 и влажность 60, это ощущается как 120, насколько я знаю.
2: Здесь я с тобой абсолютно согласна. Так же, как и согласна с тем, что чем влажнее, тем холод ощущается тяжелее. Вот насколько это правда?
4: Ну... На самом деле, хороший пример вот как раз с парилкой, то есть потому что в там, 80 градусах можно сидеть спокойно, как только поддашь пару на камни, то сразу же ощущения другие. Почему? Потому что вода, во-первых, как я уже говорил, она тепло в себе несет, то есть у нас ощущения совершенно другие. То есть когда вокруг нас воздух, он неким теплоизолятором выступает, вот как у нас окна делают двойные, да? Почему? Вот этот зазор, он хуже пропускает температуру. Вот, соответственно, если мы... там воду на камни кидаем, то, соответственно, этот жар с камней, он уже напрямую к нам переходит, он распространяется быстрее. То же самое и с тем, что мы на улице ощущаем. Если очень много воды, то есть воздух влажный, то у нас ощущения будут совершенно другие, более промозгло будем себя чувствовать, более некомфортно. Вот. Другой вопрос. Знаете, есть показатель влажности абсолютно и относительно. То есть абсолютно это в процентах. И он зачастую до 100% поднимается, и все. Но эти 100%, они при температуре минус 30 и плюс 30, они будут разные. То есть количество воды в граммах, оно будет разное. Когда воздух холодный, туда нельзя много воды загнать. Когда жарко, можно. И вот абсолютно цифры будут одни, а относительно другие.
2: Ощущения будут совершенно другие. Мы продолжим разговор через несколько минут.
0: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра. Реклама.
5: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
6: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
7: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
8: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
7: Реклама? Лишние расходы.
8: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
9: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
10: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
1: Радио.
6: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 8 часов 26 минут. Мы продолжаем про изменения климата. И вообще, как вам кажется, чувствуете ли вы эти изменения? Старший научный сотрудник карбон-дат-центра Югорский государственный университет Евгений Заров у нас сегодня в студии. Давайте продолжим про климат. Это интересно.
3: Мы уже выяснили, что своими чувствами не стоит руководствоваться. Да, своими ощущениями там даже 30-40-летней давности мы уже можем это ощущать, тем не менее.
2: Да.
3: Но а вот есть ли же какие-то уже исследования? исследований. И можно ли сказать, что то, что сейчас происходит с климатом, с погодой, это циклические изменения обычные, которые происходят, ну, естественным
2: путем? Раз в 30 лет, грубо говоря.
3: Или это уже какая-то катастрофа начинается, или хотя бы предпосылки к ней?
4: Это замечательный вопрос. Действительно, вот, чтобы понять, что происходит, нужно знать предысторию. Вот. И этому способствуют так называемые палеореконструкции климата. Вот это как раз то направление, которым мы занимаемся. Достаточно интересная штука. Mm-hmm. И вот некая такая вот предыстория, то, что у нас территория, она крайне заболоченная. Mm-hmm. То есть у нас некоторые районы Ханты-Мансийского округа, они там на 70-80, даже на 90% могут быть покрыты болотами. Да. Вот, возраст болот средний, вот по нашему региону, порядка 12 тысяч лет.
3: Ого. Это ледник, да, когда отступал?
4: Да, как раз, когда последнее оледенение ушло, вот, у нас большие территории обширные стали достаточно пологими, они были покрыты глинами, а глины, они очень плохо воду пропускают mm-hmm. туда вниз, и, соответственно, это способствовало переувлажнению. И на вот этой переувлажненной почве, когда еще ничем она не покрыта, начали расти те растения, которые вот любят такие условия переувлажненные, mm-hmm. способствуют они в дальнейшем заболачиванию. И таким образом, вот уже 12 тысяч лет эти болота активно развиваются. Но интересно в том, что вот это болото, то есть оно формирует торф. Торф очень слабо разлагается, и, соответственно, он потихоньку нарастает там по миллиметру в год, по полмиллиметра в год, средней скорости так примерно такие, да, но за 12 тысяч лет...
2: Нормально нарастает.
4: Да, на выходе получается уже там...
3: 12 тысяч миллиметров.
4: Ну да, то есть на самом деле иногда чуть меньше, чуть больше, потому что как раз вот отдельные климатические эпизоды, я про них расскажу, они прекращают вообще mm-hmm. накопление торфа. Но идея в том, что во время своего накопления, то есть они фиксируют то состояние климата, которое было. Oh. Потому что вот как раз там за 30 лет условно нарастет там полсантиметра торфа, или там около того, и уже можно будет понять, что есть. И вот как раз вот эти маркеры, это могут быть растения, это могут быть раковинные амебы, mm-hmm. они очень хорошо показывают, какое состояние было территории, спорово-пыльцевой анализ, то есть это вот сколько туда mm-hmm, пыльцы налетело mm-hmm. с округи и споры от местных растений, вот, они все нам дают некие, знаете, посылы, что же вот в тот период было. Это называется такой принцип актуализма. То есть если мы знаем, что сейчас, если у нас тут вырастет пальма, то mm-hmm. это было жутко жарко, mm-hmm. да? То, соответственно, если мы где-то там найдем в торфе пальму, такого, конечно, не бывает.
2: Но
4: это так, знаете, на пальцах объясняет, что вот нашел пальму, значит, точно жарко было.
3: То есть в этот период были такие условия в этом регионе, которые позволили вот такому растению или животному существовать?
4: Да, все верно. Вот, понятно, что у нас здесь видовое изменение, то есть не такое активное mm-hmm. было, но, допустим, споры и пыльца, они разносятся на расстоянии нескольких тысяч километров. Вот, их количество становится, конечно, меньше. Понятно, что вот пылят те растения, которые в непосредственной близости mm-hmm. гораздо сильнее. Но если, допустим, где-нибудь с юга, со стороны, условно, Казахстана, mm-hmm. подходят какие-то виды, которые раньше там не были представлены, то мы можем несколько там пылинок условно увидеть.
2: Ничего себе.
4: Это скажет, что с юга что-то поменялось, здесь ничего не менялось.
2: Продолжим сразу после выпуска новостей.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости. Новости на главном окружном.
11: Доброе утро, в студии Елена Васильева. На улицах Сургута появились новые автобусы. В Советском возведут еще одно образовательное учреждение. В Белоярском благоустраивают набережную у речного вокзала. 25 новых автобусов начали курсировать по Сургуту. Общественный транспорт, недавно пополнивший автопарк предприятия «СПОПАТ», заменил устаревшие аналоги на самых популярных и загруженных маршрутах. Закупка техники стала возможной благодаря существенной помощи властей региона во главе с губернатором Русланом Кухаруком. Субсидия составила 350 миллионов рублей, почти 90 миллионов выделили из городской казны. Автобусы российской марки «Нефас» большой вместимости, однако их выполнили в уникальной модификации. Оборудовали специальными входными группами для инвалидов, системой клиренсы и сидениями для маломобильных пассажиров. Но самое главное, на заводе производители учли пожелания сургутян и утеплили салоны. Комментирует начальник отдела эксплуатации АО «СПОПАТ» Александр Мартынов.
12: По нашей просьбе завод-изготовитель доработал некоторые моменты, которые нас не устраивали в прошлом году, в частности, в зимний период. Доработали систему отопления, поставили дополнительный отопитель и один прибор для улучшения системы кондиционирования. А так они такие же газовые, большого класса автобусы.
11: Как отмечают специалисты, эта партия автобусов стала единственной в текущем году, но такого количества техники вполне достаточно для обновления автопарка. Всего же каждый день на городские маршруты выходит около 200 единиц общественного транспорта разного класса. Новая школа на 1200 мест появится в советском здании. Площадью более 20 тысяч квадратных метров возведут в центре города. Это значительно повысит уровень комфорта учеников и позволит перевести всех местных школьников на обучение в одну смену. Кроме того, объект оборудует универсальной безбарьерной средой. В настоящее время идет разработка проектной документации, а уже летом подрядчик приступит к строительно-монтажным работам. В школе планируют разместить не только просторные учебные классы с современным оборудованием, но и площадки для занятий спортом, а также библиотечные центр с медиазоной. Как отметили представители стройкомплекса «Югры», сейчас в округе возводят сразу 5 школ в Ханты-Мансийске, Нягани, Когалыме, Нефтеюганске и в поселке Приобье Октябрьского района. Параллельно с этим ведется проектирование новых учебных объектов. В Белоярском заметно продвинулось переустройство береговой линии. Инициатива «Набережная речного вокзала Колыбель города» победила во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Работы стартовали в мае прошлого года. На сегодняшний день завершено обустройство основания экологической тропы, ведется укладка настила. Также активно строится променад, демонтируются старые конструкции. В результате всех преобразований около реки Козым появится единое рекреационное пространство площадью более 5 гектаров. Оно объединит транспортный узел, мемориальную зону, причал и сафари-парк. Как отмечают в районной администрации, обновленная набережная станет ключевым элементом прогулочного маршрута и точкой притяжения для жителей и гостей Белоярского. И последнее. Городская спартакиада трудящихся Ханты-Мансийска объединила более полусотни спортсменов трудовых коллективов предприятий и учреждений. Одним из активных участников стала команда компании «Кондонефть». Вместе с другими сборными в течение 3 месяцев производственники выясняли, кто сильнее в волейболе, баскетболе, настольном теннисе, мини-футболе и других видах спорта. Каждый отстаивал звание одного из лучших коллективов физической культуры и спорта окружного центра. Добавлю, по итогам спартакиады трудящихся Ханты-Мансийска прошлого года, посвященной присвоению муниципалитету почетного звания «Город трудовой доблести», сотрудники «Кондонефти» стали обладателями золота в своей категории. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
1: Главное окружное радио.

0: на главном окружном.
1: 8:36. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье. Сегодня 15 мая, пятница, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске днем плюс 20, в Сургуте плюс 16, в Нижневартовске 13 градусов, выше 0, в Тюмени плюс 27. В Нефтеюганске, Пойковском, Пыхтияхе, Белоярском и Березово до 19 градусов тепла в течение дня. В Югорске и Советском плюс 23, в Нягане плюс 21, в Урае и Междуреченском 25 градусов, выше 0, в Линторе плюс 17, в Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме воздух прогреется до 14 градусов. К этому часу в Ханты-Мансийске и Сургуте плюс 11, в Нижневартовске плюс 7, в Тюмени 18 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 15 мая, пятницу. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 8:40. Интереснейший разговор про изменение климата сегодня в нашем эфире. Замечаете ли вы изменение климата в Югре? +7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений. Телеграм и Макс. Группа ВКонтакте, которая называется Радио Югра. И мы ведем сегодня разговор со старшим научным сотрудником Карбон Дата-центра Югорского государственного университета. Евгений Заров у нас в студии. Евгений Андреевич, мы продолжаем. Мы сейчас самое интересное.
2: Про болото говорили, про то, что какие-то там ведутся заборы, проб и все такое. Правильно это?
3: Да, все верно.
2: А вот я слышал, что болото называют торфяными бомбами замедленного действия. И что это значит? И почему осушение болот опасно, говорят, больше, чем заводы, выбросы, то есть заводов?
3: Достаточно громкое действительно название болот, то есть оно имеет место быть, но все зависит, во-первых, от контекста, во-вторых, от той периодики, как мы наблюдаем вот за состоянием болот. То есть, как я уже говорил, так как в болотах накапливается торф, а торф что это такое? Это, по сути дела, остатки отмерших, но не разложившихся растений. Вот, то есть они копятся тысячелетиями и лежат там. Почему они не разлагаются? Потому что, во-первых,
2: не поступает.
3: Да, туда не поступает кислород, там слишком переувлажненная среда, плюс достаточно агрессивная среда, потому что сфагновые мхи, это вот те виды, которые у нас в основном доминируют
2: они
3: на
2: болотах. Они не дают никому там жить,
3: абсолютно,
2: понимаю,
3: они
2: да?
3: жутко агрессивны, они очень уязвимы и за счет этого очень агрессивны. Ага. То есть они решили, что раз мы такие слабенькие,
1: это моя территория, понятно.
2: Я слышал, что это как раз вот понятие социальных ниш, когда вот если какое-то существо вот живет уже на этой социальной нише, чтобы там второму существовать, оно должно вытеснить полностью. Ну, то есть вот пока не происходит такого
3: это,
2: на болоте.
3: Ну, примерно, да, такое состояние. То есть это целое направление в экологии, то есть как организмы друг с другом взаимодействуют. Но логика такая, всех, кого не надо, они пускать не хотят.
1: Молодцы вот. Какие. Это наша территория, все правильно, нечего тут делать.
3: Вот.
1: Не гражданство вам, ничего. Так.
3: Эти агрессивные условия, они как раз способствуют тому, что там нет вот организмов-деструкторов. Точнее, они есть, но они гораздо слабее работают, да, они не успевают все это сделать. И в какой-то момент просто вот эта мертвая органика, она попадает уже под воду, и там практически не разлагается. То есть там процессы практически к нулю стремятся, вся скорость этих процессов. Вот. Но дело в том, что все равно это органика, то есть это углерод. Потому что все живые организмы, они углеродистые. И вот сколько бы там органики ни было, то есть примерно половина из нее это чистый углерод. Вот. А что такое углерод? Это тот элемент, который находится в составе всех парниковых газов. Углекислый газ, CO2, и метан, CH4, это тоже все углерод, содержащие соединения. Вот. И оба этих газа, они являются еще и парниковыми газами. То есть это работает как? У нас эти газы попадают в атмосферу, их концентрация увеличивается, и, по сути дела, это достаточно сложный процесс, на самом деле. То есть у нас солнечная радиация, она попадает на поверхность планеты, вот, то есть солнышко светит, но напрямую оно... То есть нагревает немножко по-другому нашу поверхность. А то, что мы видим с вами, вот ощущаем как тепло, это та часть солнечной радиации, которая поглотилась поверхностью и потом переотразилась в виде уже теплового излучения.
1: Да?
3: То есть, по сути дела, это какое-то... То есть это отраженная и переотраженная, преобразованная солнечная радиация. Вот. И за счет этого как бы у нее меняется длина волны. Вот, собственно говоря... Есть коротковолновое, длинноволновое излучение. Вот то, что у нас идет, допустим, от радиаторов отопления дома или от костра, если мы руку приложим, поднесем к нему, то есть ощущаем тепло. Это вот как раз есть тот вид излучения, который у нас от планеты обратно идет. И вот как раз эту длину волны углекислый газ и метан они поглощают и не дают... соответственно, обратно в космос уйти. То есть почему на Луне, допустим, холодно? Там нет атмосферы, и вся солнечная радиация, которая пришла, она отразилась, ничем не задержалась. А углекислый газ и метан, они формируют, знаете, такое как бы некое одеяло, которое тепло не отпускает наружу. То есть оно незримое, но оно существует.
2: И чем выше... вот так создается парниковый эффект.
3: Да, и, собственно говоря, это вот природа парникового эффекта, то есть как минимум с углеродсодержащими газами. Вода очень сильная, удерживает тепло, но с ней там другая немножко ситуация. Вот, но такой процесс есть.
1: Мы продолжим разговор через несколько минут.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама.
4: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 12 00 и 8 800 101 12 12. Просто позвони в 8 800 101 12 00 и 8 800 101 12 12. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
6: Нарастание долговой нагрузки, снижение платежеспособности, повышенные финансовые риски. Но что сказать, у вас явные показания к банкротству. Рекомендуем начать лечение уже сейчас. Узнайте, как списать долги по телефону 8 345 222 62 14 или на сайте совет-защита.ру.
7: Гемотест обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
9: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
10: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины. В Югу я стала волонтером, занялась творчеством и спортом.
11: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
8: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 8:50. Мы про климат продолжаем, и мы же там все вокруг болот.
3: Да, остановились на да. нашей
2: Евгений
3: экосистеме.
2: Заров у нас в студии. Евгений, старший научный сотрудник Карбон-дат-центра ЮГУ. И мы продолжаем про болот.
3: Долго подходим к вопросу, почему их называют бомбами,
2: торфяными
3: бомбами замедленного действия, и чем это опасно, но вроде как уже подобрались. Вот давайте дальше.
4: Ну да, уже вот прям в финальной стадии.
2: Давайте, сейчас
4: тут
2: самое
4: очень
2: главное.
4: Важно объяснить, да, процессы, потому что иначе могут люди подумать, что бомба, это вот болото возьмет и взорвется.
2: Да.
4: Такого не происходит, по крайней мере, у нас. Кстати, в Ямало-Ненецком автономном округе есть такие воронки крупные.
3: Ага.
4: Да, там происходит только массовый залп вот этих парниковых газов, но там немножко другая процедура. Uh-huh. У нас такого невозможно, потому что у нас в регионе вечные мерзлоты в таком количестве не представлено. Вот, и то разовые штуки. Вот, но мы говорим именно в целом про болота и почему они могут называться вот этими метановыми бомбами или там климатическими бомбами. Потому что вот эта вся органика, которая в торфяной залежи сохранена, она есть, она практически не разлагается, но практически это как бы вот с точки зрения обывателя, опять же, потому что в течение там условно, там, двух-трех лет мы не видим, в течение тысячелетий происходит, опять же, все-таки разложение этой органики, и когда у нас много кислорода, у нас вся органика, она до углекислого газа и воды разлагается, то есть у нас СО2 летит, вот оставьте вы там, допустим, яблоко где-нибудь, оно через 5-6 месяцев от него ничего не останется. Почему? Потому что оно просто в углекислый газ и в воду превратилось, все испарилось и исчезло, и кучка такая маленькая золы будет. Вот. А если кислорода мало, то у нас, опять же, вся органика, она приходит опять в углерод, содержащий газ, метан. Метан тоже потихоньку возвращается в атмосферу, и вот тут как раз роль болот в регулировании климата, она и проявляется. То есть у нас что углекислый газ, что метан, я говорил уже, это вот некие такие, знаете, одеяла, да, газовые, которые утепляют нашу планету. Вот, и чем их больше, тем, соответственно, теплее становится, тем больше вот этой отраженной радиации и переизлученной сохраняется в нижних слоях. Причем, как бы, нагревается-то, по сути дела, только в верхней, там, 100-200 метров атмосферы. Все остальное уже, ну, там, минус 50, как было, так...
2: Так и все, так и не прогревается. Так,
4: да, то есть там процесс чуть более сложный и, как бы, к нам уже напрямую не относящийся. А то, что мы ощущаем и видим, это действительно вот в нижних слоях. И, собственно говоря, идея в том, что болото постоянно вот эту органику разлагает. То есть в очень медленных порядках значения, но это всегда летит углекислый газ и метан. И причем, если углекислый газ, его поток чуть более значительным, потому что вот верхний слой болота, который еще не под водой, он там 2, 3, 5 до 50 сантиметров бывает, там процессы идут аэробные, активно, то есть все это разлагается.
3: Аэробные с доступом к кислороду.
4: Да-да-да. Вот, соответственно, гораздо быстрее процессы идут, и вот углекислый газ, он летит, его видно. То есть, конечно, когда мы приходим на болото, мы там не задохнемся от того, что у нас кислорода не хватает. Но поток, так скажем, значимый. Метан гораздо медленнее летит, но, опять же, у него вот эта теплоемкость, то есть то количество тепла, которое может сохранить, в 30 раз больше, чем у углекислого газа. Поэтому одна молекула метана, она эквивалентна там 30-50, по разным оценкам, молекулам углекислого газа. Поэтому, видите, и тот, и другой газ у нас в атмосферу уходят, и в теории, в некоторых условиях, может получиться так, что болота начнут слишком много этих парниковых газов выделять, и, соответственно, вот это уже возникает... Как бы,
3: это будет опасность уже.
4: Да, опасность. С учетом того, что площади болот у нас гигантские, то есть у нас на территории Западной Сибири 70 петаграмм углерода сохранено. Не знаю, как бы, какую аналогию провести еще, то есть цифра гигантская, но это... 2/3 всего углерода, который в атмосфере сейчас летает.
2: Обалдеть!
4: То есть у нас, по сути дела, вот сейчас какой климат есть на планете, его в большей степени определяют вот эти углеродсодержащие газы. И 2/3 этого же объема сосредоточено только в нашей вот, Западной Сибири.
3: Ничего себе.
4: Вот, соответственно...
2: Нормальную территорию выбрали.
4: Во-во-во. Если это разово сейчас выйдет, то есть у нас в 2-3 раза как бы должно что-то измениться на планете. То есть тут предугадать, что произойдет, очень сложно, потому что... Но
2: получается, так, и контролировать никак невозможно. Ну, то есть все процессы, которые происходят на этой огромной территории, контролировать человек не может.
4: Ну, напрямую, я думаю, это в принципе невозможно. Это как раз вот очень важное замечание, потому что природа, как говорится, знает лучше.
2: Ну,
4: болото тысячелетиями существует, им хорошо. Планета существует без человека, и тоже очень хорошо. А когда появляется человек, начинается какое-то неожиданное воздействие. Да, и не всегда можно предугадать.
3: Неестественное для природы.
4: Да. То есть, допустим, как раз в Европе огромная проблема. Они осушили в свое время все болота. Угу. Абсолютно все. У них не осталось естественных...
3: Глупцы.
4: Да. Ну, кстати, они сейчас... Когда могут, приезжать к нам и просто смотрят вообще, как все это работает, чтобы восстановить в себе первозданном виде все вот эти экосистемы. Угу. Но самое забавное то, что у них природы в естественном виде нет, болот там тоже практически не осталось. И, допустим, голландцы, вот я в свое время учился в Нидерландах, и хорошо знаю вот эту территорию, и там болото не огородили просто забором. Ну, представляете, болото забором огородить. А у нас это 700... тысяч квадратных километров, если не ошибаюсь, площадь болот. То есть, это у нас одно большое Васюганское болото, которое вот на границе Томской, Новосибирской областей, она 500 на 200 километров. Это в свое время мы сравнили, это, по-моему, 4 Швеции и половина Польши. То есть, это одно болото, и тут вопрос забора, конечно, в принципе, отсутствует.
2: Да, но вряд ли положишь какую-то там, не знаю, что там, крышечку какую-то, но вряд ли возможно положить для того, чтобы все это контролировать. Давайте продолжим уже теперь в следующем часе.
0: Утро начинается здесь.

0: местное время 9 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Ханты-Мансийском художественном музее открылась выставка выдающегося мастера. В Советском возведут еще одно образовательное учреждение. Югорчанка заплатит крупный штраф за попытку обойти закон при регистрации иностранцев. Жители и гости Ханты-Мансийска получили возможность прикоснуться к творчеству народного художника России, академика Российской академии художеств Галины Визель. В Государственном художественном музее накануне открылась выставка, приуроченная к 85-летию мастера. Это собрание живописных и керамических произведений разных лет. Значительная часть работ посвящена югре, ее природе, истории и культурному наследию коренных народов Севера. Экспозиция стала реальностью благодаря поддержке губернатора Югры Руслана Кухарука, который услышал просьбы преподавателей Центра искусств для одаренных детей Севера и сотрудников музея. Как отметил в своих соцсетях глава региона, Галина Визель не просто художник, но и наставник. С 2002 года она посвятила себя воспитанию юных талантов в Центре искусств. Ее ученики стали гордостью нашего округа. Руслан Кухарук поблагодарил Галину Визель за искусство и за неоценимый вклад в культурную жизнь Югры. Новая школа на 1200 мест появится в Советском. Здание площадью более 20 тысяч квадратных метров возведут в центре города. Это значительно повысит уровень комфорта учеников и позволит перевести всех местных школьников на обучение в одну смену. Кроме того, объект оборудует универсальной безбарьерной средой. В настоящее время идет разработка проектной документации, а уже летом подрядчик приступит к строительно-монтажным работам. В школе планируют разместить не только просторные учебные классы с современным оборудованием, но и площадки для занятий спортом, а также библиотечные центр с медиазоной. Как отметили представители стройкомплекса Югры, сейчас в округе возводят сразу 5 школ в Ханты-Мансийске, Нягани, Когалыме, Нефтеюганске и в поселке Приобье Октябрьского района. Параллельно с этим ведется проектирование новых учебных объектов. Фиктивная регистрация иностранцев обернулась для жительницы Нефтеюганского района штрафом в 120 тысяч рублей. 35-летняя женщина признана виновной в том, что летом прошлого года незаконно прописала в своей квартире одного мигранта и еще до их зарегистрировала по месту пребывания, хотя они там никогда не проживали. Суд поддержал позицию государственного обвинения, и теперь нарушительнице предстоит выплатить назначенный штраф. Приговор вступил в законную силу. И последнее. Городская спартакиада трудящихся Ханты-Мансийска объединила более полусотни спортсменов трудовых коллективов предприятий и учреждений. Одним из активных участников стала команда компании «Кондонефть». Вместе с другими сборными в течение 3 месяцев производственники выясняли, кто сильнее в волейболе, баскетболе, настольном теннисе, мини-футболе и других видах спорта. Каждый отстаивал звание одного из лучших коллективов физической культуры и спорта окружного центра. Добавлю, по итогам спартакиады трудящихся Ханты-Мансийска прошлого года, посвященной присвоению муниципалитету почетного звания «Город трудовой доблести», сотрудники «Кондонефти» стали обладателями золота в своей категории. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
1: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
3: Автомол. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото- и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 9:04, 15 мая, сегодня пятница. Николай Вдонин,
5: Даша Кузнецова
0: и Евгений Заров. Мы сегодня говорим про изменение климата. Вообще, скажите, замечаете ли вы изменение климата в Югре? А плюс 7 950 510 66 66, это номер для ваших сообщений Телеграм и Макс, группа ВКонтакте, которая называется Радио Югра. И мы продолжаем все-таки болотами. Болото надо как-то закончить.
5: Ну, такая территория, да, огромная. И вот такая парадоксальная вещь получается. Вы сейчас говорите про то, что, ну, вообще мы говорим о том, что это такая торфяная бомба замедленного действия. Выяснили, что это не так страшно все. Но, тем не менее, несмотря на то, что выделяются парниковые газы из болот, я слышал про то, что болота охлаждают планету чуть ли не лучше, чем леса. И вот как могут такие две парадоксальные вещи существовать?
6: Вот, все верно. То есть это некий такой парадокс, да, то, что болота вроде как, мы сейчас вот выяснили, они отепляют атмосферу, то есть выделяя парниковые газы, но каков процесс вот связанный с охлаждением? А он, собственно говоря, исходит из того, что вот болото, оно состоит из органики, как мы уже говорили. И, соответственно, эта органика, она углеродсодержащая, и болото растет. То есть тысячелетиями оно увеличивается, соответственно, оно не может просто так увеличиваться. То есть оно не может синтезировать вещество из ничего. И как результат, это то, что вот огромное количество углерода в виде органики, оно продолжает накапливаться. То есть она возвращается в атмосферу, она там как-то видоизменяется, но болота растут. Раз они растут, соответственно, количество углерода, запасенного в болотах, оно увеличивается. Таким образом, все-таки тот углекислый газ, который есть в атмосфере, допустим, он выделился, не знаю, в результате сжигания топлива, да, то есть он может растениями накопиться, то есть в процессе фотосинтеза, потому что, по сути, все, вся живая растительность, она вот фотосинтезирует. А это, по сути дела, изъятие углекислого газа атмосферы, и они строят свое тело потихоньку. Если в лесу, допустим, растение умерло, и оно обратно превратилось в углекислый газ, то на болоте, как я уже говорил, оно просто... Да, оно накапливается, называется процесс депонирования углерода, и тысячелетиями этот углерод также накапливается. И вот это как раз и есть очень сложный вопрос научный. Болото чем является? То есть они все-таки накапливают углерод, выделяют его, и, соответственно, какова их роль в регулировании климата.
0: То есть помогают они или все-таки хуже
6: то
0: делают?
6: Болот очень много. Болота разные. То есть на севере они мерзлые, на юге они... Вот в нашей зоне они как бы свои на юге, допустим, в какой-нибудь Новосибирской области, там совершенно не иного вида. Они
5: и содержание, соответственно, разное.
6: Да, и, собственно говоря, влияние на климат разное, и скорость накопления углерода разная. И вот как раз роль их неоднозначна, и плюс, более того, она еще зависит от сезона. То есть зимой они ничего не накапливают, потому что фотосинтез прекращается, а летом они, наоборот, интенсивно накапливают. А если вы придете на болото, посмотрите, есть участки более мокрые, есть более сухие с деревцами. Соответственно, они тоже по-разному работают. И вот эта гетерогенность, то есть какая-то неоднородность болот, как по времени, как по площади, как по распространению в планете, то есть она очень сильно разнится. И вот тут однозначно сказать, что вот сейчас вот это болото там мега полезно, а это мега вредно, нельзя.
0: То есть, получается, можно сказать про болото, что ученые изучили их так же плохо, как океан?
6: Я бы сказал, недостаточно.
0: Недостаточно хорошо.
6: В недостаточной мере. То есть очень много работ посвящено исследованию болот по европейской части, ну, потому что там и ученых побольше, и, соответственно...
5: Финансирование, наверное, какое-то другое немножко.
6: Ну да, несколько другие акценты, вот. И, ну, там, собственно говоря, изучать-то мало что есть. Говорю, тут пошел за забор, вышел, посмотрел, вот тебе одно болото голландское, в Германии там полтора болота осталось. Вот в Польше там в долине реки Бжезва есть болотце, но тоже чуть ли не единственное.
0: Не то, что у нас здесь, посмотрите, сколько.
6: Да даже в Беларуси, на самом деле, мы когда с коллегами белорусскими общаемся, вот, на их территории работаем, то есть там у них тоже большое количество болот, вот там как раз где Иван Сусанин водил поляков. Вот, я также, кстати, по нашим болотам водил поляков. Какая юмореска получилась. Они все вернулись благополучно. Но, кстати, наши болота...
5: Но подозревали меня в чем-то всю дорогу, да?
6: Да-да-да, я тоже себя немножко неловко чувствовал. Вот, ну не, все они уехали обратно к себе благополучно. Вот, болота у нас немножко разные. К тому же в наших болотах утонуть очень сложно.
5: Очень сложно, да.
6: Потому что они немножко другого рода. Если в Беларуси они напорного питания, это вот, знаете, как ручьи...
5: Очень много воды там.
6: Да-да-да, то есть они зачастую напорные. То есть если вы приходите к роднику, допустим, то есть там вода прямо с под земли бьет. Почему? Потому что где-то там столб воды давит на нее, и она струйка такой выливается. Вот, ну а если эту территорию заболотить, вот, то это получится куча органики, с которой еще снизу бьет фонтан воды, и он ее, да, баламутит. Вот, и это получается,
5: как,
6: знаете,
5: очень такая... густой борщ кипит.
6: Да-да-да, жижа такая. Вот, и вот интересно то, что...
0: А у нас другая
6: история. Да, то есть в этой жиже у человека плавучесть практически нулевая. То есть если вы на воде можете плавать, потому что там есть, ну, вода, там все свои процессы связаны с поверхностным натяжением, там с разным объемом человека, то есть вы можете держаться. А вот в этой взвеси с торфом, то есть плавучесть гораздо ниже, и вы просто идете ко дну, даже как бы независимо от того, умеете плавать или нет. У нас болота более плотные.
0: Все-таки со всех сторон у нас клевая территория и клевые болота.
6: Это однозначно.
0: Продолжим через несколько минут.
1: Радио Югра.
4: Утро на

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 9 часов 12 минут. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье. 15 мая, пятница сегодня. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске днем плюс 20, в Сургуте плюс 16, 13 градусов тепла в Нижневартовске и плюс 27 в Тюмени. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Белоярском и Березово плюс 19 днем, в Югорске и Советском 23 градуса выше нуля, в Нягане плюс 21, в Урае и Междуреченском воздух прогреется до 25 градусов, в Линторе плюс 17, в Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме 14 градусов тепла в течение дня. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 14, в Сургуте плюс 10, 7 градусов тепла в Нижневартовске и 20 градусов со знаком плюс в Тюмени. Это был прогноз погоды на сегодня, 15 мая, пятницу. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 9 часов 17 минут. Про климат продолжаем. И у нас в студии старший научный сотрудник Карбон-дата-центра Югорского государственного университета Евгений Изаров. Мы только что вне эфира, Евгений Андреевич очень хорошо рассказал мне, почему у нас на такой, ну, на достаточно небольшой территории, я Югру в целом имею в виду, да, такая разность температуры. Я одно поняла, из-за ледника. Все. Мне теперь точно понятно.
2: Нет, еще из-за Уральских гор.
1: Ага.
2: Там много факторов, насколько я понимаю, почему такая
1: здесь.
2: Из-за вращения планеты еще, но это отдельный разговор вообще.
1: Так, ладно.
2: Про, как это?
1: Про болото мы поговорили, теперь нужно про тайгу.
2: Нет, мы хотели еще поговорить про вечную мерзлоту.
1: Ага.
2: Таяние вечной мерзлоты, ну, то есть оно происходит, опять же, из-за глобального потепления, так это или нет, я вот правда не знаю.
1: Вообще,
2: но вот к чему это может привести, чем это грозит нам?
1: Правда, у нас настолько большая территория, здесь у нас в Югре настолько большая территория вечной мерзлоты, или это просто, ну, такое название, ну, есть там где-то лед, где-то там замерзло, и вот.
3: То есть территория Западной Сибири, вот как мы уже только что озвучили, она была подвержена влиянию ледника, то есть... Вообще, вся наша планета, она какое-то время покрывалась льдами, потом ледник уходил. То есть это все циклические процессы, очень сложные на самом деле. Но важный момент, что вот последнее оледенение, оно привело к тому, что почва просто замерзла. Причем на достаточно обширную глубину, да. То есть, и вот, допустим, на нашей территории до сих пор присутствует реликтовая мерзлота. То есть это вот та древняя, которая много лет назад... там, ну, около 12 тысяч лет назад замерзла.
1: И до сих пор никак не оттаяла.
3: Да, но она сейчас на глубине примерно, ну, то есть в районе Ханты-Мансийска, 30-300 метров. То есть вот в этом диапазоне. То есть если вы пробуритесь на такую глубину, то можете обнаружить лед. Зачастую, когда вот скважины под воду люди бурят, то есть на глубине 30 метров, раз, лед. Откуда он взялся? Сверху-то его нету. А это кусочки вот этой реликтовой мерзлоты.
1: Класс.
3: Вот, но продвижение на север, потому что у нас север, он получает меньше солнечной радиации, соответственно, там, в принципе, температуры ниже, и почва не успевает так прогреться, как у нас. Казалось бы, мы вроде бы на севере, но на самом деле на севере еще более северный есть север.
1: Севернее север,
3: да. И все это относительно. Вот. И там, соответственно, мерзлота начинает как бы появляться все чаще и чаще. Если здесь у нас есть реликтовая мерзлота вот, глубинная, плюс есть такая штука, называется островная мерзлота, то есть есть какие-то кусочки территории, на которых, ну, по какой-то там причине, то есть сложно сказать...
2: На поверхности практически.
3: Вот, да, она на поверхности. Это островная мерзлота, то есть вот тут осталась она. Кто его знает, почему? Слишком, не знаю, мало тепла поступало, может быть, затенена на что-то, может, какие-то растения там свои выросли сразу же, эту мерзлоту укрыли, да. То при продвижении на север появляется уже такая вот непрерывная континуальная мерзлота, и она активно проявляется в районе уже вот границы Хмао-Янао, то есть вот возле Ноябрьска, возле вот поселка Приозерный и природный парк Нумто, вот на их границе эта территория появляется уже сплошного оледенения. И там, если вы начнете копать, то есть отмерзает там верхние там 20-30 сантиметров почва, а потом будет лед, который вы будете с трудом пробьете. Да, и он туда вглубь идет не один метр. Вот это очень важный процесс. А если двигаться дальше на север, в сторону Таймыра, в сторону Ямала, Гадана, то есть там эта мерзлота, она вообще повсеместно представлена, и она фактически никогда не исчезает. Это вот накладывает свои очень сложные взаимодействия, во-первых, человека с природой, потому что строительство осложнено, вся вот эта инфраструктура, связанная с дорожным строительством, с нефтяным, промыслом, да, то есть те же нефтепроводы, то есть они, когда опираются на оледеневшую почву, если она начнет таять, то есть она просто начинает танцевать, да. И вот,
2: порушится.
3: Собственно говоря, я в Тазовском видел вот эти танцующие дома, как в Праге, там, по-моему, то ли Гауди, то ли кто делал вот эти красивые дома танцующие, такие же есть в Тазовском. Но они, естественно, происхождение, смотришь, у него крыша такая вниз, вверх, как гармошка. Вот, и это как раз причина в том, что вот это есть мерзлота, то есть то, что она по какой-то причине может таять, то есть то ли человек неправильно сваи забил, то ли, в принципе, пришла пора, и все это начинает таять. И вот в контексте взаимодействия мерзлоты с болотами, то есть болото также замерзает, как и обычная минеральная почва, вот, и особенность их в том, что, во-первых, там своя растительность появляется, свой гидрологический режим, потому что, когда почва мерзлая, вода не может туда вглубь попасть, поэтому наши болота более обводнены, ну, потому что в них есть жидкая вода, а болота на севере, то есть в зоне, ну, то есть уже даже природного парка Нумто, допустим.
1: Там лед.
3: Мы там работаем, да, А, соответственно, там, во-первых, оледеневшая почва, оттуда дальше на север они просто сплошняком. То есть вода не может просочиться вглубь. Вот, торф весь мерзлый. Он такой же глубокий, может, 3-4 метра а глубиной быть. Это, кстати, к вопросу, опять же, о климате. То есть в какой-то момент там были условия пригодны, чтобы отложилось 3 метра торфа. Сейчас там прирост...
2: Перестали быть такие условия.
3: Сейчас уже там это тысячные доли миллиметра прирост торфа в год. То есть у нас там полмиллиметра примерно. Там это тысячные доли миллиметра. Но 3 метра торфа отложилось. Соответственно, когда-то там условия были совершенно другие. И почему эти болота еще особенные? В том числе потому, что мерзлота, она полностью прекращает разложение органики. Если у нас она идет очень-очень медленно, то там оно фактически, ну все, ноль. Но когда у нас происходит изменение климата, то есть мы в перспективе ожидаем, что станет теплее, то есть и многие инструментальные наблюдения, они как раз говорят о том, что действительно становится теплее, особенно в арктической зоне, в принципе, нашей планеты, то есть вот в северном полушарии, в Арктике становится гораздо теплее. Вот, эта мерзлота начнет таять, и, соответственно, если болота у нас несколько тысяч лет вообще не участвовали ни в каких процессах, а тут они оба появляются, и они начнут функционировать, вероятно, как наши болота, соответственно, они начнут выделять углекислый газ, метан в таких же пропорциях.
1: И тогда все совсем изменится.
3: Да, соответственно, мы уже не совсем понимаем, что произойдет, а тут есть такая штука, обратные эффекты. Это то, что... Если мы подтеплим атмосферу, станет еще теплее, болото еще сильнее начнет мерзнуть, опять нагреваться, вот, опять начнет больше выделять, и вот это сложность.
1: Продолжим через несколько минут.
0: Утро начинается здесь. Югра.
4: Радио Югра. Реклама.
5: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге, доставляет по пути.
6: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.

0: нравится, иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем! Прикрой родину своим крылом! Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
4: В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
5: В Забайкале действуют сотни очагов.
4: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
6: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
7: Радио.
8: Утро начинается здесь.
7: Радио Югра.
9: 9:26. Мы про климат говорим сегодня. Я, конечно, никогда в жизни про климат так интересно никто мне не рассказывал. Телевизор там, знаешь, всякие вот эти эль-ниньи, вот это все я знаю, да?
10: Кто?
9: Эль-ниньо. Есть такой этот, как он там, ветер или циклон. Кто он там? Циклон, как он там называется?
10: Нет, течение.
9: Ну, как-то он там тоже влияет на климат, и все здорово. И мне казалось, что мы до этого все интересное обсуждали, но сейчас будет вообще самое интересное. Думаешь? Мы сейчас же, да, конечно, мы же сейчас про исследование, которое здесь на территории происходит, и если вдруг кто не знал, у нас есть метеорологическая, да, станция, вы правильно понимаете?
10: Полевая станция.
9: Вот, которая, между прочим, лучшая в мире, одна из, да, я правильно говорю?
10: Да, я бы сказал, лучшая.
9: Наверное. Вот, лучшая.
10: Хочется в это верить.
9: Да, да. И давайте, Евгений, рассказывайте,
11: да,
9: что это и
11: где. Да, про инструментальные исследования заикнулись. Для чего это, как это оборудовано и вообще что позволяет сделать?
10: Вот. Ну и действительно, мораль-то всех наших рассказов в том, что надо что-то измерять, чтобы мы действительно могли объективно судить, что да, это происходит таким образом и не иначе. И все вот эта, вся риторика там вокруг того, что это политизированное решение, что это там неправильно, вы ошибаетесь, это могут отнести действительно инструментальные измерения, вот непрерывные, качественные. И для этой цели в том числе, была создана полевая станция Мухрина.
9: Угу.
10: То есть она была организована при поддержке правительства Ханты-Мансийского автономного округа еще в 2009 году. И у ее истоков стояла Елена Дмитриевна Лапшина, она до сих пор идеолог. Вот, и, собственно говоря, я имел честь как раз с 2009 года приобщиться к ее развитию. И с тех пор мы продолжаем на ней работать. Я как бы безумно люблю это место. Вот, вложил туда очень много сил, времени и души. И основная эта идея какая? То есть то, что, по сути дела, вот казалось бы элементарно, да, чтобы получить измерение, нужно поставить измеритель и пускай мерит. И, ну, вроде все просто. Но когда начинаешь с этим плотно работать, понимаешь, что, а какое место? То есть нужно какое-то, вот, как минимум, чтобы...
11: Это было объективно?
10: Да, объективно. Угу. Во-вторых, чтобы туда был минимальный доступ сторонних людей, потому что, ну, если они будут туда приходить, могут портить оборудование, могут просто какое-то влияние там внешнее оказывать. Опять
11: тепло,
10: же,
11: в конце концов, отдает человек.
10: Вот именно. Наверное. Плюс там, допустим, чтобы дороги там не строили никакие рядом. Потому что, ну, это уже будет неестественное состояние, и непонятно, что с этим делать. Вот, и точка была выбрана недалеко от Ханты-Мансийска, порядка 30 километров, напрямую в сторону Байбалака. Мы добираемся и по реке Мухрина, вот, поднимаемся вверх, и там наша полевая станция, собственно говоря, почему она так и называется. Вот, и что собой она представляет? То есть это, по сути дела, изба. Это вот то место, где можно действительно прийти и разместиться. И комплекс оборудования. И вот этот комплекс оборудования с 2009 года, он развился уже настолько, что сейчас эта станция, она одна из самых оборудованных. И, наверное, в России, кстати, я бы даже сказал, что она самая укомплектованная современным научным оборудованием.
9: Класс.
10: Этому способствовало как раз, во-первых, то, что мы очень плотно взаимодействуем с международным сообществом научным. То есть, как бы изоляция в науке, ну, она невозможна. Если она появляется, тут же появляется стагнация. То есть, человек не может сидеть один и говорит, я сейчас на болоте такое придумаю, что...
9: И никому не отдам.
10: Да, и никому не отдам. Так, ну, во-первых, никому не надо, а во-вторых, как бы и не придумаешь, потому что...
11: Как лешие появляются.
10: Да-да-да, вот именно.
9: Да, так.
10: Вот. А во-вторых, то есть наука-то двигается вперед, измерительное оборудование двигается вперед. Если, допустим, есть стандарты росгидрометовские, то, что стоит будка с термометрами, и туда раз в 3 часа приходит метеоролог, то есть измеряет какие-то показатели и уходит. Это как бы важное измерение, оно очень сложное, потому что человеческий фактор задействован, вот, и накладывает кучу ограничений. А у нас же, то есть мы сразу же понимали, что это...
11: труднодоступное
10: это,
11: место.
10: Да, труднодоступное место, это сложно организовать, человек должен там жить, человеку надо платить зарплату. То есть если мы ставим какие-то самописцы автоматически, то есть они уже будут эти данные фиксировать и с гораздо большей частотой.
9: Получается, эта станция, которой мы владеем, и мы, я имею в виду Ханты-Мансийский автономный округ, и об этой станции знает весь мир, и специалисты приезжали и оценивали, и говорили, ну, ребята, ну, это прямо огонь. Получается, это то место, откуда мы получаем всю эту информацию. В смысле, мы ученые.
11: Зачем мы всем рассказали? Сюда люди попрутся.
9: Продолжим разговор через несколько минут.
2: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости. Новости на главном окружном.
0: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Ханты-Мансийском художественном музее открылась выставка выдающегося мастера. В Советском возведут еще одно образовательное учреждение. Югорчанка заплатит крупный штраф за попытку обойти закон при регистрации иностранцев. Жители и гости Ханты-Мансийска получили возможность прикоснуться к творчеству народного художника России, академика Российской академии художеств Галины Визель. В Государственном художественном музее накануне открылась выставка, приуроченная к 85-летию мастера. Это собрание живописных и керамических произведений разных лет. Значительная часть работ посвящена Югре, ее природе, истории и культурному наследию коренных народов Севера. Экспозиция стала реальностью благодаря поддержке губернатора Югры Руслана Кухарука, который услышал просьбы преподавателей Центра искусств для одаренных детей Севера и сотрудников музея. Как отметил в своих соцсетях глава региона, Галина Визель не просто художник, но и наставник. С 2002 года она посвятила себя воспитанию юных талантов в Центре искусств. Ее ученики стали гордостью нашего округа. Руслан Кухарук поблагодарил Галину Визель за искусство и за неоценимый вклад в культурную жизнь Югры. Новая школа на 1200 мест появится в Советском здании. Площадью более 20 тысяч квадратных метров возведут в центре города. Это значительно повысит уровень комфорта учеников и позволит перевести всех местных школьников на обучение в одну смену. Кроме того, объект оборудует универсальной безбарьерной средой. В настоящее время идет разработка проектной документации, а уже летом подрядчик приступит к строительно-монтажным работам. В школе планируют разместить не только просторные учебные классы с современным оборудованием, но и площадки для занятий спортом, а также библиотечные центр с медиазоной. Как отметили представители стройкомплекса Югры, сейчас в округе возводят сразу 5 школ. В Ханты-Мансийске, Нягани, Когалыме, Нефтеюганске и в поселке Приобье Октябрьского района. Параллельно с этим ведется проектирование новых учебных объектов. Фиктивная регистрация иностранцев обернулась для жительницы Нефтеюганского района штрафом в 120 тысяч рублей. 35-летняя женщина признана виновной в том, что летом прошлого года незаконно прописала в своей квартире одного мигранта и еще двоих зарегистрировала по месту пребывания, хотя они там никогда не проживали. Суд поддержал позицию государственного обвинения, и теперь нарушительнице предстоит выплатить назначенный штраф. Приговор вступил в законную силу. И последнее. Городская спартакиада трудящихся Ханты-Мансийска объединила более 50 спортсменов трудовых коллективов предприятий и учреждений. Одним из активных участников стала команда компании «Кондонефть». Вместе с другими сборными в течение 3 месяца производственники выясняли, кто сильнее в волейболе, баскетболе, настольном теннисе, мини-футболе и других видах спорта. Каждый отстаивал звание одного из лучших коллективов физической культуры и спорта окружного центра. Добавлю, по итогам спартакиады трудящихся Ханты-Мансийска прошлого года, посвященной присвоению муниципалитету почетного звания «Город трудовой доблести», сотрудники «Кондонефти» стали обладателями золота в своей категории. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
2: Главное окружное радио. Югра!

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 9:37. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье. 15 мая, пятница сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске днем плюс 20, в Сургуте плюс 16, 13 градусов тепла в Нижневартовске и плюс 27 в Тюмени. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Белоярском и Березово плюс 19 в течение дня. В Югорске и Советском 23 градуса тепла, в Нягани плюс 21, в Урае и Междуреченском плюс 25, в Линторе 17, в Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме 14 градусов выше 0. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 14, в Сургуте плюс 10, 7 градусов тепла в Нижневартовске и 20 градусов выше 0 в Тюмени. Это был прогноз погоды на сегодня, 15 мая, пятницу. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 9 часов 42 минуты. Давайте уже подведем, что ли, итог разговора.
2: А иначе мы его никогда не подведем, мне кажется.
1: Да, это действительно так.
2: Потому что вопросы накапливаются, честное слово. Их только больше становится.
1: Про климат говорим сегодня. И нам помогает разобраться в этом вопросе старший научный сотрудник Карбон-дата-центра Югорский государственный университет Евгений Изаров. И давайте вот что ли уже...
2: Подытожим каким-то
1: подытожим,
2: образом.
1: Да.
2: Можем ли мы, каждый из нас, ну вот я лично, каким-то образом повлиять на то, чтобы отодвинуть вот эту проблему глобального потепления или вообще климата?
1: Ну вот, кстати, подождите, вот можем, не можем, давайте, а вот глобальное потепление, миф или все-таки, мы же так и не сказали, глобальное потепление, это просто какая-то штука, маркетинговая, что ли, или это реальная вещь, с которой мы вот сталкиваемся и столкнулись уже, и последствия могут быть ого-го какими?
3: Ну, как вы уже, наверное, поняли, то есть климат это, в принципе, очень сложная штука, она очень многофакторная, на нее влияет просто море всего.
2: Фактор,
3: да, и поэтому, собственно, так это все со стороны выглядит сложно и неоднозначно. Но как результат, вот что мы имеем на данный момент, то есть есть сеть метеостанций, которые измеряют показатель там, температуры воздуха и прочих характеристик на протяжении уже длительного периода.
2: Да.
3: Но на самом деле даже есть более длительные ряды, но они вот характерны для европейской части России, там Москва, Петербург и для Европы. Вот. Но даже по данным, допустим, Ханты-Мансийской метеостанции с 50-го года, то есть однозначно фиксируется тренд на повышение средней температуры воздуха.
1: Угу.
3: Вот. То есть кому интересно, можете зайти на сайт, допустим, есть сайты с открытыми данными.
2: Открытая информация.
3: Да, то есть вы можете зайти, посмотреть все эти измерения и посмотреть, что происходит. Причем тут тоже важно понимать, что температура, то есть она растет, но мы как, за счет чего она растет? За счет того, что, допустим, у нас начали пропадать, вот для нашего региона, колоссально холодные зимы. Mm-hmm. То есть у нас теплее становится, а слишком холодных периодов становится гораздо меньше. И за счет этого температура потихонечку ползет вверх. То есть у нас это не становится жарче, у нас не холодно.
2: Mm-hmm. Так, пики как, пропадают, да, насколько я понимаю?
3: Так, как это было. То есть 60 градусов мороза, я еще в детстве видел. Сейчас такой температуры я не фиксировал уже, с детства, наверное.
2: Я в детстве помню тоже такое, когда в Болчары к нам из Реполова ехала машина, лесовоз ехал, у него мосты на ходу замерзли.
1: Ого.
2: На дороге.
1: Вот, то есть такой мороз был?
3: Лютый, я помню, по-моему, год, наверное, 99-й, мы в детстве в Новоганске, в Нижнеярском районе родился и жил. Вот. И, соответственно, тут тоже, то есть, мороз, мы бегали гулять. Но...
1: Да, в школу не ходили, но гулять бегали,
3: это однозначно, Но было, по-моему, минус 57, то ли около того.
2: Да.
3: Я когда с ребятами общался, вот я учился в Нидерландах, и там у нас общага была такая международная абсолютно, и когда испанцам я говорил, что, сколько, ты говоришь, температуру самую такую холодную? Я говорю, минус 57.
1: Ты живой?
3: Да, как ты одевался? Я говорю, не знаю. Я помню, что были, знаете, куча... Не было термобелья. Куча штанов наденешь на себя, баллончик сверху, и ходишь такой. Четверо штанов, да, было. И там девочка одна с Каталонии была, Ирис. И она такая, как так, четверо штанов? И она всем друзьям представила, говорит, это Женя, он носит четверо штанов. То есть у нее вот это самое такое яркое впечатление обо мне было. Это, кстати, опять же, к вопросу ощущения климата. Вот видите, я в детстве помню, что четверо штанов носил.
2: А
3: сейчас я их не ношу. То ли я теплее одеваться стал, то ли...
2: Да, одежда
1: термостойкая.
2: На самом деле, правда, я помню, ходили, фуфайка была.
3: Да.
2: Самая теплая одежда, это была фуфайка. Ну, нет, шуба, конечно, шуба.
1: Так,
2: но в шубе неудобно играть.
1: Давайте вот воспоминания из детства немножечко прекратим. И все-таки, Евгений, что один человек может сделать для того, чтобы повлиять на климат с положительной стороны? Вот буквально в двух словах, и мы вас отпустим.
3: Ну, во-первых, то есть пример Елены Дмитриевны Лапшиной, то есть она основала вот эту полевую станцию Мухрина. То есть это уже вклад в наблюдение за природными процессами. То есть, чтобы что-то регулировать, нужно понимать, что это такое. То есть у нас есть метеостанция, у нас есть полевая станция Мухрина, то есть она в стороне находится от города. Соответственно, мы уже можем делать какие-то выводы, сказать, действительно это так или нет. Вот. Во-вторых, прямое воздействие и основная причина вот повышения температуры на планете сейчас считается человек. Почему? Потому что мы стали активно, начиная с научно-технической революции, использовать топливо. То есть человек начинает его сжигать, и, соответственно, если у нас болото 10 тысяч лет возраст, то у нефти миллионы лет. Она миллионы лет там лежала, и мы ее сейчас сжигаем, то есть она возвращается в атмосферу, хотя миллион лет ее там не было. Вот. И это основная причина сейчас признана повышение температуры.
1: Угу. В общем, надо делать все для того, чтобы глобальное потепление нас все-таки не накрыло. И мы, в принципе, можем это сделать. Другой вопрос, хотим ли? Вот это уже совсем другой вопрос. Мы говорили сегодня о климате. Старший научный сотрудник Карбон-дат-центра Югорского государственного университета Евгений Заров был на студии. Евгений Андреевич, спасибо вам за интереснейший разговор. Хорошего вам дня. До свидания.
3: Спасибо большое.
1: До свидания.
3: До свидания.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Радио Югра. Реклама. Водитель. Подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв». Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник из скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Каждый день. Утром и вечером.
6: В жару и холод.
7: Вы видите нас, но не всегда замечаете.
8: Мы здесь, мы стоим у перехода. Мы ждем и надеемся, что вы нас пропустите.
9: Водители, пропустите пешеходов. Они скажут вам спасибо. Компания «Пешеход на переход».
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: 9 часов 55 минут. Мы все утро про климат сегодня говорили. С очень интересной стороны сошли, со стороны ученых. И надо сказать, что та информация, которую я сегодня получила, она, ну, надолго, конечно, отложится у меня. И никогда в жизни столько нового про климат.
2: Мне вообще кажется, мы вообще на разных планетах с этими людьми живем, с учеными, да? А может быть, и не надо нам обладать вот таким количеством информации. Спать спокойнее, мне кажется, будем.
1: Ну, конечно, если мы будем знать все то, что знает Евгений Заров, зачем он тогда приходить к нам в студию еще больше интересного рассказывать. Кстати, по поводу интересного, несколько вот фактов же я, опять же, изучала материал вчера. Понятно, что поверхностно дна. Удивительное дело для меня было, удивительная информация была, что, оказывается, вот зимний холод, вот этот, который вот у нас здесь в Сибири, и, скажем, на Аляске. Все это зависит от тайфунов в Тихом океане. Вот эти мощные тайфуны у берегов там Камчатки, Японии, они могут перестраивать атмосферные течения таким образом, они потом вытягиваются, что ли, вытягивают этот арктический холод в средние широты. И вот, например, тайфун на Филиппинском море способен через некоторое время, там, ну, полторы-две недели, он способен принести сюда к нам, в Якутию, там, да, морозы такие крепкие. То есть, казалось бы, где вон оно, Филиппинское море,
2: все
1: и где мы.
2: Да, все
1: это
2: взаимосвязано.
1: Ну, мы сегодня уже действительно поняли это. Евгений Заров все по полочкам, так сказать, что ли, разложил про болото. Интереснейшая
2: информация.
1: Ну,
2: это вообще такая экосистема невероятная. Да. Действительно, 12 тысяч лет. Что там вскрыто?
1: Если пропустили разговор со специалистом, через некоторое время в нашей официальной группе во ВКонтакте, которая называется «Радио Югра», появится эфир сегодняшний. Можете смело послушать еще раз и обогатить, так сказать, знаниями. Что касается голосования нашего сегодняшнего, мы выясняли сегодня, замечаете ли вы изменение климата в Югре. 84% говорят, что замечают, да. Да, и 16% не замечают. Ну, мы уже выяснили сегодня, почему так происходит. Каждые там 30 лет, да, вся эта история.
2: Да ведь это не только. Я все-таки думаю, что очень часто субъективные наши какие-то... Ну, это так же, как мороженое было вкуснее. Деревья были выше. Поэтому детские ощущения, они совершенно другие. Холод по-другому ощущался.
1: Знаешь, что про мороженое я тебе хочу сказать? Где ты сейчас видел мороженое в вафельном стаканчике, где тетенька из ларечка накладывает тебе это мороженое, 100-150 граммов. Оно вот здесь вот наверху, потом вниз падает, а стаканчик хрустит. Где?
2: Я видел. В Болчарах такое есть.
1: Поехали в Болчары.
0: Утро начинается здесь.

0: местное время 10 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
0: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Ханты-Мансийском художественном музее открылась выставка выдающегося мастера. Пациенты Сургутской травмбольницы теперь могут рассчитывать на еще более эффективное лечение заболеваний коленного сустава. Югорчанка заплатит крупный штраф за попытку обойти закон при регистрации иностранцев. Жители и гости Ханты-Мансийска получили возможность прикоснуться к творчеству народного художника России, академика Российской академии художеств Галины Визель. В Государственном художественном музее накануне открылась выставка, приуроченная к 85-летию мастера. Это собрание живописных и керамических произведений разных лет. Значительная часть работ посвящена югре, ее природе, истории и культурному наследию коренных народов Севера. Экспозиция стала реальностью благодаря поддержке губернатора Югры Руслана Кухарука, который услышал просьбы преподавателей Центра искусств для одаренных детей Севера и сотрудников музея. Как отметил в своих соцсетях глава региона, Галина Визель не просто художник, но и наставник. С 2002 года она посвятила себя воспитанию юных талантов в Центре искусств. Ее ученики стали гордостью нашего округа. Руслан Кухарук поблагодарил Галину Визель за искусство и за неоценимый вклад в культурную жизнь Югры. Сургутские травматологи успешно внедрили роботизированную систему в практику эндопротезирования коленного сустава, проведя первое подобное вмешательство. Операция, выполненная 73-летнему мужчине с выраженным артрозом, подчеркивает важность высокой точности при замене суставов для дальнейшего восстановления и долговечности импланта. Роботизированная технология позволяет детально спланировать операцию на основе индивидуальных анатомических особенностей пациента. Во время хирургического вмешательства система обеспечивает прецизионную обработку кости и установку компонентов. При этом все ключевые решения остаются за хирургом. Как отметил глава департамента здравоохранения Югры Роман Паськов, внедрение данной технологии является значительным шагом в развитии высокотехнологичной медицинской помощи в Сургуте и расширяет возможности лечения пациентов с заболеваниями суставов. Фиктивная регистрация иностранцев обернулась для жительницы Нефтеюганского района штрафом в 120 тысяч рублей. 35-летняя женщина признана виновной в том, что летом прошлого года незаконно прописала в своей квартире одного мигранта и еще двоих зарегистрировала по месту пребывания, хотя они там никогда не проживали. Суд поддержал позицию государственного обвинения, и теперь нарушительнице предстоит выплатить назначенный штраф. Приговор вступил в законную силу. И последнее. Сегодня в Югре стартует ежегодная инициатива, призванная укрепить фундамент нашего общества. Речь об акции «Семейный месяц». Она зародилась еще в 2020 году и ставит своей целью возрождение и поддержание духовно-нравственных ориентиров, воспитание подрастающего поколения и сохранение преемственности семейных ценностей. В организацию мероприятий вовлечены социальные службы, культурные и спортивные организации, образовательные учреждения и комиссии по делам несовершеннолетних. Программа включает широкий спектр активностей в онлайн и офлайн форматах, от игровых программ и конкурсов до лекций и спортивных соревнований. Цель организаторов – максимальное вовлечение жителей региона. В планах этого года не менее 50 тысяч югорчан. Отмечу, полный список мероприятий семейного месяца доступен на сайте Департамента социального развития Югры. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
2: Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
3: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 10:05. 15 мая, пятница. Сегодня 5:55. И отлично все. Значит, день точно сложится хорошо. Ну, у меня, во всяком случае, точно. Николай Авдонин.
4: Даша Кузнецова.
0: Доброе утро. Мы не забываем о том, что нынешний год признан годом семьи.
4: Конечно.
0: И мы привыкли вообще, да, что молодая семья – это такой, ну, подвиг, откровенно, да. У меня есть знакомые, у которых четверо детей, это совершенно точно.
4: Подвиг,
0: настоящий, куча дел, куча забот.
4: вот, но надо...
5: Но весело, но, зато весело.
4: Очень. Но еще надо, конечно, признать, что иногда случается так, что какая-то, ну, не знаю, нехватка денег, что ли, на самое необходимое. Но что, если есть инструмент, который, собственно, позволяет не просто получить какую-то там разовую помощь, а системно изменить свою жизнь, вывести, так сказать, семью из какой-то трудной ситуации, да, начать, например, свое дело, или там купить какую-то нужную технику, или просто, собственно, поддержать, что ли, да, и этот инструмент называется социальный контракт. Мы сегодня разберемся, что это такое, как он работает. У нас в гостях консультант отдела организации назначения и выплат социальных пособий Департамента социального развития Югры Елизавета Пырьева. Елизавета, доброе утро.
6: Здравствуйте.
4: Давайте начнем с самого главного, что ли, да, и поговорим, что представляет собой государственная социальная помощь на основании социального контракта.
6: Действительно, государственная социальная помощь на основании социального контракта является наиболее эффективным инструментом адресной поддержки граждан. Вообще, социальный контракт – это соглашение между органом социальной защиты населения и гражданином, в рамках которого социальная защита разрабатывает персональную дорожную карту действий для гражданина. А гражданин, в свою очередь, обязуется выполнить мероприятия, прописанные в соглашении. Это может быть и открытие бизнеса, и ведение личного подсобного хозяйства, трудоустройства и другие направления.
5: А чем эта мера отличается от социальной поддержки других видов и других видов помощи?
6: Социальный контракт, он помогает нуждающимся людям стать более самостоятельными и обеспечить себя. И в отличие от других пособий, которые являются временной поддержкой, контракт направлен на создание условий для перехода на полное самообеспечение. Выплаты по социальному контракту следует использовать только на предназначенные цели, которые прописываются в социальном контракте. Например, если контракт на обучение и последующее трудоустройство, то это обязывает гражданина выйти на работу после прохождения обучения.
4: Ага, понятно. А давайте теперь немного поговорим о том, какая категория граждан все-таки может претендовать на заключение этого контракта.
5: Ну, понятно, что это многодетная семья.
4: Ну, понятно, да.
6: Конечно, это не все. Это малоимущие семьи, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума на душу населения. В текущем году прожиточный минимум — это 22 102 рубля. То есть, если у семьи ниже доход озвученной суммы, значит, у них возникает право на помощь.
5: На одного человека ниже, я так понимаю, да?
6: Да, на каждого
4: человека. Да. Да, то есть, вот как. То есть, если там и муж, и жена зарабатывают меньше 22 тысяч, о которых вы говорите, то, собственно, они имеют право...
6: Берется сумма дохода в семье, делится на 3, и делится еще раз на количество членов семьи, и мы посчитаем.
4: Вот так, мы продолжим разговор через несколько минут.
1: Радио Югра.
3: Утро начинается здесь.

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 10 часов 12 минут. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье. 15 мая, пятница сегодня. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно с прояснениями и возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске днем плюс 20, в Сургуте 16 градусов выше 0, в Нижневартовске плюс 13, в Тюмени 27 градусов выше 0. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Белоярском и Березово днем до 19 градусов тепла. В Югорске и Советском плюс 23, 21 градус выше 0 в Нягане, плюс 25 в Урае и Междуреченском. В Линторе плюс 17, в Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме 14 градусов тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 15, в Сургуте, Нижневартовске 11 градусов выше 0, в Тюмени плюс 21. Это был прогноз погоды на сегодня, 15 мая, пятницу. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяет красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио Югра.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 10:17. Мы продолжаем разговор. Елизавета Пырьева в гостях у нас. Елизавета — человек, который знает, как государство может помогать семьям. Не просто, как говорится, на словах, а реальными абсолютно делами. Мы про социальный контракт сегодня ведем разговор.
3: Да, и Елизавета Владимировна, мы говорили про категории людей, которые могут принять участие вот, собственно, в этой, в социальном контракте. Я слышал, что добавились еще категории. Вот правда это или нет?
4: Да, действительно, в феврале текущего года внесены изменения были в действующее законодательство и введена была новая категория получателей государственной социальной помощи. Это демобилизованные участники специальной военной операции или их супруги в случае инвалидизации участника СВО. Подчеркну, что социальный контракт указанные категории граждан могут заключить без учета оценки доходов. То есть доход мы не рассчитываем у таких семей. На основании рекомендаций, выданной филиалом Фонда «Защитники Отечества». А использовать такое право участники специальной военной операции могут однократно.
3: А что необходимо сделать, чтобы получить вот эту государственную, чтобы поучаствовать в социальном контракте вот в 2026 году?
4: В первую очередь семье необходимо подать заявление одним из следующих способов. Это через госуслуги, либо через МФЦ, почтовым отправлением. Также возможно обратиться с заявлением лично в агентство социального благополучия населения по месту жительства. После подачи заявления и представления семьей всех необходимых документов органами социальной защиты населения осуществляется установление права, то есть рассчитывается средний душевой доход семьи.
2: Получается, вот рассчитали средний душевой доход, поняли, что не дотягивает, так сказать, да, все, поддержку оказываете, контракт заключен, и кто-то каким-то образом потом следит за исполнением этого контракта, или, ну, как бы, ну и ладно, да. Дали денег.
4: Конечно, да.
3: Сроки же есть, опять же, да.
4: Как я уже отметила ранее, важно и тратить выделенные денежные средства только на мероприятия, связанные с выполнением обязательств по социальному контракту. И на протяжении всего действия контракта заявитель ежемесячно представляет в органы социальной защиты населения отчеты о проделанной работе. К отчету прилагаются подтверждающие документы, например, чеки, договоры, банковские выписки. А в свою очередь органами социальной защиты населения осуществляется ежемесячный контроль за исполнением социального контракта.
3: Ну вот вообще я так понимаю, что сам этот социальный контракт представляет собой пряник. Но когда есть пряник, всегда должен быть, мне кажется, и кнут. Вот есть ли какие-то, ну, не знаю, карательные меры за невыполнение условий социального контракта?
4: Да, невыполнение условий социального контракта – это основание для его расторжения и, соответственно, приостановки выплат. Кроме того, в некоторых ситуациях получатель обязан возвратить денежные средства в полном объеме. Например, если в период действия социального контракта он прекратил свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, либо самозанятого, либо потратил деньги на другие, да, цели, то в таком случае необходимо вернуть деньги в полном объеме обратно в бюджет в течение 30 календарных дней. Если же гражданин не желает добровольно вернуть денежные средства, то тогда возврат осуществляется в судебном порядке.
2: Ну, в принципе, и получить несложно этот контракт, насколько я понимаю, так же и потерять его так же несложно. Да, главное, чтобы все выполняли свои условия. Елизавета, вам спасибо, что вы сегодня пришли, спасибо за подробный такой очень важный разговор. Вообще, как мне кажется, очень часто люди думают, что государство поддержка, но это такое, что это сложное, далекое, с кучей бумажек, да, пока ты эти все инстанции пройдешь, а вы...
3: Уже и расхочется какой-то социальный контракт получать, а на самом деле все так прозрачно и легко.
2: Вы сегодня, конечно, нам рассказали, что это такой реально работающий, что ли, инструмент, который легко может помочь и многодетным семьям встать на ноги и дело свое открыть, ну, может, там, что-то купить, да, при необходимости.
3: Ребенка отучить.
2: Да, и социальный контракт, ну, что-то мы вот, я вот сегодня что поняла, да, нельзя сказать, что социальный контракт, это там как-то подачка. Это партнерство, получается, государство и человека.
4: Да, совместная работа.
2: Да. Вам спасибо, что пришли. Напомню, консультант отдела организации назначения и выплат социальных пособий Департамента социального развития Югры Елизавета Пырьева была у нас в студии. Елизавета, спасибо, до свидания.
4: До свидания.
3: Всего доброго.
0: Утро начинается здесь. Югра.
1: Радио Югра. Реклама. Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
6: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
7: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
8: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
7: Реклама? Лишние расходы.
8: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
9: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
10: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 330252.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Ханты-Мансийском художественном музее открылась выставка выдающегося мастера. Пациенты с Сургутской травмбольницы теперь могут рассчитывать на еще более эффективное лечение заболеваний коленного сустава. Югорчанка заплатит крупный штраф за попытку обойти закон при регистрации иностранцев. Жители и гости Ханты-Мансийска получили возможность прикоснуться к творчеству народного художника России, академика Российской академии художеств Галины Визель. В Государственном художественном музее накануне открылась выставка, приуроченная к 85-летию мастера. Это собрание живописных и керамических произведений разных лет. Значительная часть работ посвящена Югре, ее природе, истории и культурному наследию коренных народов Севера. Экспозиция стала реальностью благодаря поддержке губернатора Югры Руслана Кухарука, который услышал просьбы преподавателей Центра искусств для одаренных детей Севера и сотрудников музея. Как отметил в своих соцсетях глава региона, Галина Визель не просто художник, но и наставник. С 2002 года она посвятила себя воспитанию юных талантов в Центре искусств. Ее ученики стали гордостью нашего округа. Руслан Кухарук поблагодарил Галину Визель за искусство и за неоценимый вклад в культурную жизнь Югры. Сургутские травматологи успешно внедрили роботизированную систему в практику эндопротезирования коленного сустава, проведя первое подобное вмешательство. Операция, выполненная 73-летнему мужчине с выраженным артрозом, подчеркивает важность высокой точности при замене суставов для дальнейшего восстановления и долговечности импланта. Роботизированная технология позволяет детально спланировать операцию на основе индивидуальных анатомических особенностей пациента. Во время хирургического вмешательства система обеспечивает прецизионную обработку кости и установку компонентов. При этом все ключевые решения остаются за хирургом. Как отметил глава департамента здравоохранения Югры Роман Паськов, внедрение данной технологии является значительным шагом в развитии высокотехнологичной медицинской помощи в Сургуте и расширяет возможности лечения пациентов с заболеваниями суставов. Фиктивная регистрация иностранцев обернулась для жительницы Нефтеюганского района штрафом в 120 тысяч рублей. 35-летняя женщина признана виновной в том, что летом прошлого года незаконно прописала в своей квартире одного мигранта и еще двоих зарегистрировала по месту пребывания, хотя они там никогда не проживали. Суд поддержал позицию государственного обвинения, и теперь нарушительнице предстоит выплатить назначенный штраф. Приговор вступил в законную силу. И последнее. Сегодня в Югре стартует ежегодная инициатива, призванная укрепить фундамент нашего общества. Речь об акции «Семейный месяц». Она зародилась еще в 2020 году и ставит своей целью возрождение и поддержание духовно-нравственных ориентиров, воспитание подрастающего поколения и сохранение преемственности семейных ценностей. В организацию мероприятий вовлечены социальные службы, культурные и спортивные организации, образовательные учреждения и комиссии по делам несовершеннолетних. Программа включает широкий спектр активностей в онлайн и офлайн форматах, от игровых программ и конкурсов до лекций и спортивных соревнований. Цель организаторов – максимальное вовлечение жителей региона. В планах этого года не менее 50 тысяч югорчан. Отмечу, полный список мероприятий семейного месяца доступен на сайте Департамента социального развития Югры. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации Радио Югра.
0: Главное окружное радио.

радио.

0: Плюс 23 в Нягане, 21 градус выше 0. В Урае и Междуреченском воздух прогреется до 25 градусов. В Лянторе 17. В Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме 14 градусов тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 15. В Сургуте и Нижневартовске 11 градусов выше 0. В Тюмени 21 градус со знаком плюс. Это был прогноз погоды на сегодня, 15 мая, пятницу. Спонсор прогноза погоды на радио Югра. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье.
1: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Радио Югра.

Реклама. Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.

0: скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
2: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
3: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
2: А, тот самый цветочный у молотка?
3: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
2: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 10:45. Овны, сегодня у вас получится достичь успеха, даже не прикладывая усилий. Вы везунчики.
1: Тельцы, сегодня звезды просят вас не ссориться ни с кем, даже если очень сильно хочется.
0: Близнецы, перестаньте откладывать решение проблем на другой день. Вы уже давно вышли за рамки дедлайна.
1: Раки, сегодня не принимайте мелочи близко к сердцу, оно у вас большое, а эти проблемы такие незначительные.
0: Львы, им сегодня весь день прислушивайтесь к советам окружающих, в них даже будет определенный толк.
1: А девы, для того, чтобы лучше запомнить информацию, еще раз перечитайте то, что прочитали, и переслушайте уже давно вам сказанное.
0: Весы, сегодня не переоценивайте свои возможности. Вы не в силах предсказать, как будут развиваться события.
1: Скорпионы, помните, вопросы созданы для того, чтобы искать на них ответы. Сегодня как раз такой день.
0: Стрельцы, этот день хорошо подходит для того, чтобы принимать гостей и устраивать посиделки.
1: Козероги, сегодня постарайтесь противостоять искушениям и соблазнам, а их будет очень много.
0: Водолеи, будьте готовы к тому, что окружающие сегодня будут говорить совсем не то, что вы бы хотели услышать.
1: Рыбы, сегодня вы почувствуете, что способны на что-то большее, и интуиция вас, между прочим, не подведет.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 10:53. Очередные мошенники. И распрощаемся до понедельника. Выходные впереди теплые, обещают. Бесснежные, да, наконец-то.
3: Отлично.
2: Да,
3: да, хватит уж, сколько можно снега.
2: Конечно, действительно.
3: Все. Дождичек только что.
2: Не надо и дождичка.
3: Да куда он денется? Он уже идет, наверное.
2: Ладно, мошенники. В МВД предупреждают всех нас о новой схеме мошенничества. Угу. Они уж, бедные, не знают, что придумать, но все-таки придумывают.
3: Знают они все.
2: Представляются аферисты сотрудниками государственной фельдъегерской службы и говорят о якобы спецкурьерах, которые проверяют деньги или декларации там, да, всякие наличных, и поясняют в МВД, что эта служба занимается только доставкой служебной корреспонденции,
3: ну,
2: между органами власти и с обычными гражданами.
3: Никогда не
2: работает. И если к вам приезжают за какими-то деньгами, за какими-то картами или за документами от имени такой структуры, это, конечно же, верный признак мошенничества. Ну, я мало себе представляю, что я сижу дома, мне звонит какой-то там человек и говорит: здрасте, я из
3: фельдъегерской службы, и я сейчас приеду к вам за деньгами.
2: Да, пусть сначала выговорит нормально, да?
3: Блин, и мне кажется, уже люди, начните разговаривать с детьми, вот буквально,
2: да,
3: вот мальчик,
2: студент. Да, сегодня с утра была, да, новость.
3: Как можно ему, около 20 лет парню, как он может не представлять того, что, я понимаю, я всякие могут быть ситуации, может, они там слова волшебные знают, да, еще что-то, но когда ребенок в 20 лет не знает, что
2: человек,
3: ему
2: взрослый,
3: нельзя,
2: да,
3: открывать чужим дядям
2: и
3: дом,
2: тетям,
3: показывать его по телефону и передавать кому-то наличные,
2: слушай,
3: деньги.
2: Но, возможно, это какие-то технологии NLP или еще что-нибудь, что заставляет мозг отключиться в определенный момент, сработать так, как нужно мошенникам, а дальше мозг включается. Обвинять сейчас этого человека, наверное,
3: я не обвиняю этого человека.
2: Просто бдительным нужно быть.
3: Потому что, да, и поддерживать родственников, с детьми разговаривать, постоянно говорить им об этом, потому что дети и младшие есть сейчас, дети школьного возраста, младшего школьного возраста попадаются на эти же удочки. Нужно с ними обязательно разговаривать.
2: Поэтому, да, будьте бдительны и внимательными, и любые, вот, не знаю, еще раз, да, письма на почту, смс-ки, где-то в мессенджерах, сообщения от якобы начальника или еще что. Буквально, вот вчера буквально мне в личные сообщения в мессенджере пришло сообщение здесь от секретаря генерального директора. И я в личное сообщение. Я ничего понять не могу. Ты понимаешь, как бы мне лично, как бы, что я такого сделала? Я ведь не поленилась. Открыла это сообщение, но дальше никуда не пошла. Не поленилась, да, пошла, поднялась, собственно, в...
3: Как это?
2: Да, поднялась туда. Там сидит девочка-секретарь, говорит: это я, все в порядке. Не машина. То есть, ну, несложно же провести какие-то там процедуры какие-то, да?
3: Дедуктивным методом.
2: Конечно.
3: Как великий Шерлок Николаевич Холмс.
2: И, конечно, после этого все, я убедилась в том, что это никакие не мошенники. По-моему, нет ничего проще убедиться в том, что пишет тебе реальный человек. Мы прощаемся до понедельника. Николай Авдонин.
3: Даша Кузнецова.
2: Пока.
3: Всего доброго.
0: Утро начинается здесь.

0: Местное время 11 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. На Донбассе погиб командир батальона «Югра» подполковник Олег Рудометов. Пациенты Сургутской травмбольницы теперь могут рассчитывать на еще более эффективное лечение заболеваний коленного сустава. В «Югре» стартует семейный месяц. Скорбная весть пришла из Донецкой Народной Республики. В результате массированного налета вражеских дронов погиб командир батальона «Югра» подполковник Олег Рудометов, известный по позывному «Вещи». Как сообщил на своей странице во ВКонтакте руководитель Ассоциации ветеранов СВО, депутат окружной думы Дмитрий Аксенов, его путь в армии начался задолго до текущих событий, включая участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе. Мобилизованный в октябре 2022 года Олег Рудометов сначала возглавил полковую разведку, а два года назад принял команду мотострелковым батальоном «Югра». Дмитрий Аксенов, которого он и сменил на этом посту, вспоминает героя как добрейшего человека, способного найти общий язык с кем угодно. Говорит, что Олег Рудометов был любящим сыном, мужем и отцом, достойным примером для своих сыновей, а также надежным другом и отважным воином. Его заслуги отмечены медалями Суворова, Жукова за укрепление боевого содружества и участнику СВО. Сургутские травматологи успешно внедрили роботизированную систему в практику эндопротезирования коленного сустава, проведя первое подобное вмешательство. Операция, выполненная 73-летнему мужчине с выраженным артрозом, подчеркивает важность высокой точности при замене суставов для дальнейшего восстановления и долговечности импланта. Роботизированная технология позволяет детально спланировать операцию на основе индивидуальных анатомических особенностей пациента. Во время хирургического вмешательства система обеспечивает прецизионную обработку кости и установку компонентов. При этом все ключевые решения остаются за хирургом. Как отметил глава департамента здравоохранения Югры Роман Паськов, внедрение данной технологии является значительным шагом в развитии высокотехнологичной медицинской помощи в Сургуте и расширяет возможности лечения пациентов с заболеваниями суставов. Чтобы помочь выпускникам Югры уверенно сдать единый госэкзамен, в округе проходит акция «Дни единого информационного пространства ЕГЭ». Помимо традиционных разъяснений правил, ребятам предлагают освоить современные подходы к подготовке. Например, 11-классникам Ханты-Мансийской школы номер 6 показали, как с помощью искусственного интеллекта можно быстро составить детальный план подготовки, разобраться в самых запутанных темах, получить готовые тренировочные задания и научиться грамотно формулировать запросы для поиска информации. Учителя считают, что такие технологии отличные инструменты для закрепления пройденного материала и самоконтроля, но подчеркивают, что они лишь дополняют, а не заменяют полноценное обучение под руководством педагогов. Сами же школьники в восторге от новых возможностей. Они отмечают, что благодаря искусственному интеллекту информация находится быстрее, анализ ошибок становится проще, а вся подготовка к экзаменам проходит гораздо спокойнее. Отмечу, акция продлится до 22 мая. За это время каждый выпускник, родитель или учитель сможет задать интересующие вопросы о государственной итоговой аттестации. И последнее. Сегодня в Югре стартует ежегодная инициатива, призванная укрепить фундамент нашего общества. Речь об акции «Семейный месяц». Она зародилась еще в 2020 году и ставит своей целью возрождение и поддержание духовно-нравственных ориентиров, воспитание подрастающего поколения и сохранение преемственности семейных ценностей. В организацию мероприятий вовлечены социальные службы, культурные и спортивные организации, образовательные учреждения и комиссии по делам несовершеннолетних. Программа включает широкий спектр активностей в онлайн и офлайн форматах, от игровых программ и конкурсов до лекций и спортивных соревнований. Цель организаторов – максимальное вовлечение жителей региона. В планах этого года не менее 50 тысяч югорчан. Отмечу, полный список мероприятий семейного месяца доступен на сайте Департамента социального развития Югры. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
2: «Автомол». Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Пендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. «Автомол86.ру».
0: Радио «Югра». Главное – окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 330909.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
5: И что ты сделал?
4: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
6: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 12:00. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. На Донбассе погиб командир батальона «Югра» подполковник Олег Рудометов. Нефтеюганск планомерно избавляется от аварийного жилфонда. Юных югорчан ждут на всероссийском творческом конкурсе «Креатор будущего». Скорбная весть пришла из Донецкой Народной Республики. В результате массированного налета вражеских дронов погиб командир батальона «Югра» подполковник Олег Рудометов, известный по позывному «Вещи». Как сообщил на своей странице во ВКонтакте руководитель Ассоциации ветеранов СВО, депутат окружной думы Дмитрий Аксенов, его путь в армии начался задолго до текущих событий, включая участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе. Мобилизованный в октябре 2022 года Олег Рудометов сначала возглавил полковую разведку, а два года назад принял команду мотострелковым батальоном «Югра». Дмитрий Аксенов, которого он сменил на этом посту, вспоминает героя как добрейшего человека, способного найти общий язык с кем угодно. Говорит, что Олег Рудометов был любящим сыном, мужем и отцом, достойным примером для своих сыновей, а также надежным другом и отважным воином. Его заслуги отмечены медалями Суворова, Жукова за укрепление боевого содружества и участнику СВО. В Нефтеюганске активно идет процесс расселения аварийного жилья. В 11-м микрорайоне начался снос старых двухэтажных деревянных домов, что является частью масштабной программы, рассчитанной до 2030 года. По информации главы города Юрия Чекунова, на месте уже ведутся работы по расчистке территории. С начала 2022 года в городе выявлено 65 аварийных многоквартирных домов, 24 из которых уже включены в план переселения. Отмечен значительный прогресс. Более 10 тысяч квадратных метров ветхого жилья освобождено, что составляет почти две трети от запланированного. На реализацию программы в текущем году выделено более 500 миллионов рублей. Из них 335 миллионов уже направлены на выплаты жителям, а оставшиеся средства пойдут на приобретение нового жилья. При переселении приоритет отдается участникам СВО, пенсионерам, многодетным семьям и инвалидам. Чтобы помочь выпускникам «Югры» уверенно сдать единый госэкзамен, в округе проходит акция «Дни единого информационного пространства ЕГЭ». Помимо традиционных разъяснений правил, ребятам предлагают освоить современные подходы к подготовке. Например, 11-классникам Ханты-Мансийской школы номер 6 показали, как с помощью искусственного интеллекта можно быстро составить детальный план подготовки, разобраться в самых запутанных темах, получить готовые тренировочные задания и научиться грамотно формулировать запросы для поиска информации. Учителя считают, что такие технологии отличные инструменты для закрепления пройденного материала и самоконтроля, но подчеркивают, что они лишь дополняют, а не заменяют полноценное обучение под руководством педагогов. Сами же школьники в восторге от новых возможностей. Они отмечают, что благодаря искусственному интеллекту информация находится быстрее, анализ ошибок становится проще, а вся подготовка к экзаменам проходит гораздо спокойнее. Отмечу, акция продлится до 22 мая. За это время каждый выпускник, родитель или учитель сможет задать интересующие вопросы о государственной итоговой аттестации. И последнее. Югорских школьников и студентов приглашают на всероссийский творческий конкурс «Креатор будущего 2026». В этом году участникам предлагают переосмыслить культурное наследие России через современные творческие направления. Испытания пройдут в заочном формате и объединят детей и молодежь от 7 до 25 лет. Заявить о себе можно в нескольких номинациях от народной культуры, живописи и музыки до дизайна, кино и цифрового контента. Организатором проекта выступает Арктический государственный университет искусств, культуры и креативных индустрий. Главная цель конкурса – поддержка молодых талантов и развитие интереса к искусству и креативным профессиям. Прием заявок открыт до 27 мая. Подробности можно найти на сайте конкурса. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
2: Автомол. Ролики приводного ремня, ремни ГРМ, ремни клиновые, вариаторные, ремни для снегоходов, ремни для автомобилей, ремни квадроциклов, натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

нужно других. Мне нужно тебя. И так мое сердце волком воет и просит любви.

0: радио Югра. Реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: App Store, приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
5: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лентори. Хочу доставку цветов заказать.
6: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
5: А, тот самый цветочный у молотка?
6: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
5: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Югра.
1: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плакать.

0: Местное время 13 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Нефтеюганск планомерно избавляется от аварийного жилфонда. В Югре стартовал сезон активного лесовосстановления. Юных югорчан ждут на всероссийском творческом конкурсе «Креатор будущего». Масштабная кампания по лесовосстановлению стартовала в Югре. В этом году регион намерен вернуть к жизни более 20 тысяч гектаров лесных угодий. Природа поможет в этом на 13 тысячах гектарах, а на остальных территориях будет вестись работа по высадке новых деревьев. Питомники округа уже подготовили внушительный запас – более 5 миллионов саженцев хвойных пород. Параллельно с этим специалисты и арендаторы лесных участков возьмут под свою опеку уже существующие молодые леса, проведя уход на площади около 11 тысяч гектаров. На эти важные природоохранные мероприятия из федеральной казны выделено почти 32 миллиона рублей. Стоит также отметить, что Югра демонстрирует впечатляющие результаты, занимая второе место по объемам лесовосстановления в Уральском федеральном округе, уступая только Свердловской области. Ожидается, что все работы будут завершены к середине осени. В Нефтеюганске активно идет процесс расселения аварийного жилья. В 11-м микрорайоне начался снос старых двухэтажных деревянных домов, что является частью масштабной программы, рассчитанной до 2030 года. По информации главы города Юрия Чекунова, на месте уже ведутся работы по расчистке территории. С начала 2022 года в городе выявлено 65 аварийных многоквартирных домов, 24 из которых уже включены в план переселения. Отмечен значительный прогресс. Более 10 тысяч квадратных метров ветхого жилья освобождено, что составляет почти две трети от запланированного. На реализацию программы в текущем году выделено более 500 миллионов рублей. Из них 335 миллионов уже направлены на выплаты жителям, а оставшиеся средства пойдут на приобретение нового жилья. При переселении приоритет отдается участникам СВО, пенсионерам, многодетным семьям и инвалидам. До 2 лет лишения свободы грозит жителю Нижневартовска за незаконную рыбалку в период нереста. 64-летнего браконьера с полным багажником свежего улова автоинспекторы остановили на трассе Сургут-Нижневартовск. Далее выяснилось, что югорчанин устроил незаконный промысел на меге. Перегородил протоку 35-метровой сетью и вытащил больше 40 рыб, среди которых караси, ясь и судак. Ущерб, нанесенный водным биоресурсом округа, оценен в 30 тысяч рублей. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело. Дожидаться суда он будет под подпиской о невыезде. И последнее. Югорских школьников и студентов приглашают на всероссийский творческий конкурс «Креатор будущего-2026». В этом году участникам предлагают переосмыслить культурное наследие России через современные творческие направления. Испытания пройдут в заочном формате и объединят детей и молодежь от 7 до 25 лет. Заявить о себе можно в нескольких номинациях – от народной культуры, живописи и музыки до дизайна, кино и цифрового контента. Организатором проекта выступает Арктический государственный университет искусств, культуры и креативных индустрий. Главная цель конкурса – поддержка молодых талантов и развитие интереса к искусству и креативным профессиям. Прием заявок открыт до 27 мая. Подробности можно найти на сайте конкурса. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, Профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
2: «Автомолл». Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. «Автомолл86.ру».
0: Радио «Югра».

0: радио Югра. Реклама.
1: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Гемотест обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
5: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
7: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
8: Национальные проекты России.
9: 0+.
10: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
11: Радио.

0: Программа.
1: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
2: Нарастание долговой нагрузки, снижение платежеспособности, повышенные финансовые риски. Но что сказать, у вас явные показания к банкротству. Рекомендуем начать лечение уже сейчас. Узнайте, как списать долги по телефону 8 345 222 62 14 или на сайте совет-защита.ру.
3: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
4: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
5: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины. В Югу я стала волонтером. Занялась творчеством и спортом.
6: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
3: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 14 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. В Югре стартовал сезон активного лесовосстановления. Сургутянам стал доступен центр амбулаторной эндоскопии. Югорские поисковые отряды успешно завершили экспедицию по местам Сталинградской битвы. Масштабная кампания по лесовосстановлению стартовала в Югре. В этом году регион намерен вернуть к жизни более 20 тысяч гектаров лесных угодий. Природа поможет в этом на 13 тысячах гектарах, а на остальных территориях будет вестись работа по высадке новых деревьев. Питомники округа уже подготовили внушительный запас – более 5 миллионов саженцев хвойных пород. Параллельно с этим специалисты и арендаторы лесных участков возьмут под свою опеку уже существующие молодые леса, проведя уход на площади около 11 тысяч гектаров. На эти важные природоохранные мероприятия из федеральной казны выделено почти 32 миллиона рублей. Стоит также отметить, что Югра демонстрирует впечатляющие результаты, занимая второе место по объемам лесовосстановления в Уральском федеральном округе, уступая только Свердловской области. Ожидается, что все работы будут завершены к середине осени. Сургутская окружная клиническая больница открыла центр амбулаторной эндоскопии, предлагающий пациентам пройти обследование желудочно-кишечного тракта за один день без госпитализации. Процедуры гастроскопии и колоноскопии проводятся под медикаментозной седацией, что гарантирует отсутствие боли и дискомфорта. При необходимости врачи могут сразу удалить обнаруженные полипы. С момента запуска центр провел более 420 исследований. Современное оборудование и удобная система приема пациентов, включая оформление, зоны ожидания, здание и восстановление прямо в центре делают процесс максимально комфортным. Запись осуществляется по направлению врача, минуя очереди. Открытие центра, реализованного в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», позволит ускорить раннюю диагностику заболеваний и оптимизировать работу стационара. До 2 лет лишения свободы грозит жителю Нижневартовска за незаконную рыбалку в период нереста. 64-летнего браконьера с полным багажником свежего улова автоинспекторы остановили на трассе Сургут-Нижневартовск. Далее выяснилось, что югорчанин устроил незаконный промысел на меге. Перегородил протоку 35-метровой сетью и вытащил больше 40 рыб, среди которых караси, ясь и судак. Ущерб, нанесенный водным биоресурсом округа, оценен в 30 тысяч рублей. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело. Дожидаться суда он будет под подпиской о невыезде. И последнее. Югорские поисковики завершили очередную миссию на Волгоградской земле. В ходе экспедиции, проходившей в Городищенском районе, вблизи населенных пунктов Самофаловка, Бородино, Варламов, а также в районе Балок, Лиманная и Глубокая, подняты останки 26 воинов, павших в годы Великой Отечественной войны. Также среди находок красноармейская книжка, которая может помочь установить личность одного из героев. В этой важной работе приняли участие 2 сводных отряда из Нижневартовска. Это почти 80 активистов поискового движения Югры. Отмечу, экспедиция «Сталинградская битва» реализована в рамках проекта «Развитие и поддержка поискового движения Югры», поддержанного грантом губернатора. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
2: Автомолл. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомолл. Тысячи аксессуаров для авто. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Водитель. Подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
1: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
0: А, тот самый цветочный у молотка?
1: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
0: 170 рублей за одну розу?
2: Ни слова больше, уже звоню.
0: 8-908-899-11-18.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 300.

0: Скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Местное время 15 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. В Пойковском появился филиал Нефтеюганского политехнического колледжа. Сургутянам стал доступен центр амбулаторной эндоскопии. Югорские поисковые отряды успешно завершили экспедицию по местам Сталинградской битвы. Нефтеюганский политехнический колледж обзавелся филиалом. Он начнет работу 1 сентября на базе Пойковской школы номер 4. Глава Нефтеюганского района Алла Бачко назвала это давней мечтой и выразила искреннюю благодарность за поддержку губернатору Югры Руслану Кахруку и депутату окружной думы Владимиру Семенову. По ее словам, это первый и крайне важный шаг в развитии системы среднего профессионального образования в районе. Специалисты тщательно изучили запросы местной молодежи и потребности работодателей, что позволило определить два перспективных направления – поварское и кондитерское дело, а также обслуживание электрического и электромеханического оборудования. После первого курса студенты продолжат обучение в Нефтеюганске. Отмечу, прием заявлений стартует 18 июня. Сургутская окружная клиническая больница открыла центр амбулаторной эндоскопии, предлагающий пациентам пройти обследование желудочно-кишечного тракта за один день без госпитализации. Процедуры гастроскопии и колоноскопии проводятся под медикаментозной седацией, что гарантирует отсутствие боли и дискомфорта. При необходимости врачи могут сразу удалить обнаруженные полипы. С момента запуска центр провел более 420 исследований. Современное оборудование и удобная система приема пациентов, включая фармацевтику, зоны ожидания и восстановление прямо в центре делают процесс максимально комфортным. Запись осуществляется по направлению врача, минуя очереди. Открытие центра, реализованного в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», позволит ускорить раннюю диагностику заболеваний и оптимизировать работу стационара. Югорских педагогов приглашают на 6-й Всероссийский форум классных руководителей. Масштабное мероприятие состоится с 29 сентября по 1 октября в Москве на площадке Национального центра России. Участие в нем смогут принять не только школьные классные руководители, но и кураторы групп среднего профессионального образования со всей страны. Подать заявку необходимо до 31 мая. Среди ключевых задач мероприятия – развитие профессионального сообщества классных руководителей, ориентированного на воспитание подрастающего поколения на традиционных ценностях. Для участников подготовлена насыщенная образовательная, дискуссионная и культурная программа. В роли спикеров и экспертов выступят признанные специалисты из различных областей. И последнее. Югорские поисковики завершили очередную миссию на Волгоградской земле. В ходе экспедиции, проходившей в Городищенском районе вблизи населенных пунктов Самофаловка, Бородино, Варламов, а также в районе Балок, Лиманная и Глубокая, подняты останки 26 воинов, павших в годы Великой Отечественной войны. Также среди находок красноармейская книжка, которая может помочь установить личность одного из героев. В этой важной работе приняли участие два сводных отряда из Нижневартовска. Отмечу, экспедиция «Сталинградская весна» реализована в рамках проекта «Развитие и поддержка поискового движения Югры» при поддержке гранта губернатора. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
2: Автомол. Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили 300 рублей. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио «Югра». Реклама.
1: По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
3: В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
4: В Забайкале действуют сотни очагов.
3: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
5: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
7: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

такая в цвете в любое время года, но малютки планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
1: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
2: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 16 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. В Польковском появился филиал Нефтеюганского политехнического колледжа. В Кагалыме врачи спасли малыша с опасным заболеванием. Югорчанам представили премьеру короткометражного фильма «Орден». Нефтеюганский политехнический колледж обзавелся филиалом. Он начнет работу 1 сентября на базе Пойковской школы номер 4. Глава Нефтеюганского района Алла Бачко назвала это давней мечтой и выразила искреннюю благодарность за поддержку губернатору Югры Руслану Кахруку и депутату окружной думы Владимиру Семенову. По ее словам, это первый и крайне важный шаг в развитии системы среднего профессионального образования в районе. Специалисты тщательно изучили запросы местной молодежи и потребности работодателей, что позволило определить два перспективных направления – поварское и кондитерское дело, а также обслуживание электрического и электромеханического оборудования. После первого курса студенты продолжат обучение в Нефтеюганске. Отмечу, прием заявлений стартует 18 июня. В Кагалымской больнице спасли жизнь младенцу в тяжелом состоянии. Ребенка, которому еще не исполнилось и 2 месяца, экстренно госпитализировали. В ходе обследования у него диагностировали паховую грыжу и сопутствующие изменения. Маленький пациент испытывал сильную боль и отказывался от кормления. По результатам УЗИ также были выявлены проблемы в кишечнике. Счет шел буквально на часы. Доктора приняли решение о срочной операции. Особую сложность представлял наркоз. У детей такого возраста он требует постоянного контроля состояния и предельной точности. К счастью, хирургическое вмешательство прошло успешно. Сейчас малыш дома с семьей. Как отмечает Департамент здравоохранения Югры, благодаря профессионализму и самоотверженности югорских врачей удалось спасти еще одну детскую жизнь. Югорских педагогов приглашают на 6-й Всероссийский форум классных руководителей. Масштабное мероприятие состоится с 29 сентября по 1 октября в Москве на площадке Национального центра России. Участие в нем смогут принять не только школьные классные руководители, но и кураторы групп среднего профессионального образования со всей страны. Подать заявку необходимо до 31 мая. Среди ключевых задач мероприятия – развитие профессионального сообщества классных руководителей, ориентированного на воспитание подрастающего поколения на традиционных ценностях. Для участников подготовлена насыщенная образовательная, дискуссионная и культурная программа. В роли спикеров и экспертов выступят признанные специалисты из различных областей. И последнее. В Югре состоялась премьера короткометражного фильма «Орден». Его представил зрителям режиссер Михаил Музалевский на площадке филиала Национального центра России в Ханты-Мансийске. Кинокартина посвящена юным героям Великой Отечественной войны и создана по мотивам документальной повести Виктора Дроботова «Босоногий гарнизон». При подготовке команда изучила архивные документы и свидетельства родителей погибших подростков. Одна из особенностей ленты – съемка от первого лица. Часть истории зритель видит глаза героя. По словам режиссера, этот прием помогает глубже погрузиться в события на экране. Михаил Музалевский поделился, что «Орден» не просто фильм, а дань памяти юным героям войны. Отмечу, творческая встреча прошла в рамках культурно-просветительского проекта «Кинонаследие», включенного в гастрольную карту Югры при поддержке югорского кинопроката. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
2: Автомол. Самый большой склад амортизаторов в городе. Каяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружины и проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио Югра. Реклама.
1: Вместе сбережем планету, сэкономим заодно. Подвози по пути коллегу. С Автолигой все легко. Скачай в Play Market или App Gallery. Приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
2: Реклама, лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Водитель. Подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров.

0: уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
1: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
2: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
4: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
5: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины. В Югу я стала волонтером. Занялась творчеством и спортом.
6: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
3: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио «Югра».
1: «Югра».
0: Главное – окружное.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Местное время 17 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Сургут ожидает масштабное благоустройство дворов. В Когалыме врачи спасли малыша с опасным заболеванием. Югорчанам представили премьеру короткометражного фильма «Орден». Сургут заметно преобразится за летний ремонтный сезон. На благоустройство дворовых территорий из городской казны направят 270 миллионов рублей. Эта сумма рассчитана на 3 года и будет представляться в форме субсидий управляющим компаниям. Средства пойдут на строительство спортивных и детских площадок, обновление тротуаров и дорог. Всего планируется улучшить состояние порядка 30 придомовых территорий. 17 из них в текущем году, в том числе одну по программе инициативного бюджетирования. Для того, чтобы получить финансирование, предусмотрен конкурсный отбор, который уже ведется. Кандидатов проверят в том числе на отсутствие банкротства, задолженности и судебных запретов. Комментирует замдиректора департамента городского хозяйства администрации Сургута Галина Набиева.
2: Наше соглашение между управляющей компанией и администрацией города заключится в начале июня. Есть еще процедура отбора исполнителя. Это уже управляющая компания на своей площадке проводит данную процедуру. Она занимает порядка 15-20 дней. Мы думаем, что в середине июня работы уже по дворовым территориям должны начаться.
1: Ожидается, что подрядчик выполнит благоустройство всех планируемых участков до 1 октября. В Когалымской больнице спасли жизнь младенцу в тяжелом состоянии. Ребенка, которому еще не исполнилось и 2 месяца, экстренно госпитализировали. В ходе обследования у него диагностировали паховую грыжу и сопутствующие изменения. Маленький пациент испытывал сильную боль и отказывался от кормления. По результатам УЗИ также были выявлены проблемы в кишечнике. Счет шел буквально на часы. Доктора приняли решение о срочной операции. Особую сложность представлял наркоз. У детей такого возраста он требует постоянного контроля состояния и предельной точности. К счастью, хирургическое вмешательство прошло успешно. Сейчас малыш дома с семьей. Как отмечает департамент здравоохранения Югры, благодаря профессионализму и самоотверженности югорских врачей удалось спасти еще одну детскую жизнь. В Югре состоялась премьера короткометражного фильма «Орден». Его представил зрителям режиссер Михаил Музалевский на площадке филиала Национального центра России в Ханты-Мансийске. Кинокартина посвящена юным героям Великой Отечественной войны и создана по мотивам документальной повести Виктора Дроботова «Босоногий гарнизон». При подготовке команда изучила архивные документы и свидетельства родителей погибших подростков. Одна из особенностей ленты – съемка от первого лица. Часть истории зритель видит глазами героя. По словам режиссера, этот прием помогает глубже погрузиться в события на экране. Михаил Музалевский поделился, что «Орден» не просто фильм, а дань памяти юным героям войны. Отмечу, творческая встреча прошла в рамках культурно-просветительского проекта «Кинонаследие», включенного в гастрольную карту Югры при поддержке югорского кинопроката. И последнее. Югорские конники показали отличные результаты на юбилейном финале Кубка Победы по конкуру. Масштабный турнир прошел в Московской области и собрал спортсменов из разных регионов России и Республики Беларусь. Сборная Югры выступала ярко и уверенно. Так, отличных результатов добился Богдан Васьковский. У него 2-е место в абсолютном первенстве золотого круга и 4-е место на маршруте номер 13 с высотой препятствий 130 сантиметров. Обе дистанции были пройдены без штрафных очков. А Милена Берейша завоевала серебро на специальном маршруте в 2 фазы с препятствиями по 120 сантиметров. И его, югорская наездница, прошла чисто. Как отмечает окружной департамент физкультуры и спорта, эти старты стали важной ступенькой подготовки к июльскому турниру в немецком Хагене, где югорские конники выступят под флагом России. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, Радио Югра.
0: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 39 04 03.
3: Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ЕРТ, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио Югра. Реклама.
1: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама. Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Нарастание долговой нагрузки, снижение платежеспособности, повышенные финансовые риски. Но что сказать, у вас явные показания к банкротству. Рекомендуем начать лечение уже сейчас. Узнайте, как списать долги по телефону 8-345-222-62-14 или на сайте совет-защита.ру.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Никто не ставит лайков? Обнови контент! Юные инспекторы движения – это движуха для тебя и твоих друзей. Плюс. Никто не ставит лайков? Обнови контент! Юные инспекторы движения – это движуха для тебя и твоих друзей. Компания

0: контракт на один год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
1: Гемотест обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 18 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер, в студии Антон Хмельнов. Сургут ожидает масштабное благоустройство дворов. Жительницу Когалыма обвиняют в организации незаконного бизнеса в Ингушетии. Югорские спортсмены отличились на финале Кубка Победы по конкуру. Сургут заметно преобразится за летний ремонтный сезон. На благоустройство дворовых территорий из городской казны направят 270 миллионов рублей. Эта сумма рассчитана на 3 года и будет представляться в форме субсидий управляющим компаниям. Средства пойдут на строительство спортивных и детских площадок, обновление тротуаров и дорог. Всего планируется улучшить состояние порядка 30 придомовых территорий. 17 из них в текущем году, в том числе одну по программе инициативного бюджетирования. Для того, чтобы получить финансирование, предусмотрен конкурсный отбор, который уже ведется. Кандидатов проверят в том числе на отсутствие банкротства, задолженности и судебных запретов. Комментирует замдиректора департамента городского хозяйства администрации Сургута Галина Набиева.
2: Наше соглашение между управляющей компанией и администрацией города заключится в начале июня. Есть еще процедура отбора исполнителя. Это уже управляющая компания на своей площадке проводит данную процедуру. Она занимает порядка 15-20 дней. Мы думаем, что в середине июня работы уже по дворовым территориям должны начаться.
1: Ожидается, что подрядчик выполнит благоустройство всех планируемых участков до 1 октября. Почти 470 обращений из-за укусов клещей зафиксировали в Югре с начала теплого сезона. Больше всего случаев в Ханты-Мансийске, в Кандинском районе, Пытьяхе, в Урае, в Нягане и Ханты-Мансийском районе. Лабораторные исследования, снятых с людей членистоногих, выявили 36 особей, зараженных боррелиозом, и 4 с возбудителями моноцитарного эрлихиоза. Как отмечает Роспотребнадзор Югры, в этом году клещи активизировались значительно раньше обычного. Первые случаи присасывания зарегистрированы 25 марта. Для сравнения, в прошлом году это случилось 4 апреля. Для того, чтобы обезопасить жителей, в регионе уже проводятся акарицидные обработки. Но самой действенной мерой остается вакцинация. Ее можно пройти бесплатно в любой поликлинике. На сегодня свое здоровье обезопасили свыше 100 тысяч югорчан. Когалымчанку уличили в организации незаконного бизнеса по фиктивной регистрации граждан в Ингушетии. Местные правоохранители установили, что подозреваемая взломала аккаунт жительницы Назрани на портале госуслуги и без ее ведома прописала в чужой квартире 55 россиян. За каждую такую услугу она получала от 6,5 до 10 тысяч рублей. А пользователи получали доступ к необоснованному оформлению детских пособий и выплатам для беременных женщин. Заявление от имени так называемых новоселов мошенниц подавала самостоятельно через единый портал. При обыске у нее изъяли технику для взлома учетных записей, 45 паспортов жителей Дагестана, а также доверенности, выписанные на их имя. В отношении когалымчанки возбуждены 2 уголовных дела. И последнее. Югорские конники показали отличные результаты на юбилейном финале Кубка Победы по конкуру. Масштабный турнир прошел в Московской области и собрал спортсменов из разных регионов России и Республики Беларусь. Сборная Югры выступала ярко и уверенно. Так, отличных результатов добился Богдан Васьковский. У него 2 место в абсолютном первенстве золотого круга и 4 место на маршруте номер 13 с высотой препятствий 130 сантиметров. Обе дистанции были пройдены без штрафных очков. А Милена Берейша завоевала серебро на специальном маршруте в 2 фазы с препятствиями по 120 сантиметров. И его, югорская наездница, прошла чисто. Как отмечает окружной департамент физкультуры и спорта, эти старты стали важной ступенькой подготовки к июльскому турниру в немецком Хагене, где югорские конники выступят под флагом России. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, Радио Югра.
0: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
3: Автомолл. Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. новостное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Вместе сбережем планету, сэкономим заодно. Подвози по пути коллегу. С Автолигой все легко. Скачай в Play Market или AppGallery. Приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
2: Реклама, лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
5: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение на новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Ну, посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
8: Дядя Игорь, вон-то тетя, бабушка с собачкой. Ну, и ты иногда.
9: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Ходом. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
10: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
11: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
12: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины.
13: В ЮГУ я стала волонтером. Занялась творчеством и спортом.
14: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
10: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
15: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама.
1: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
2: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
3: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
4: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
3: А, тот самый цветочный у молотка?
4: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
3: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8 908 899 11 18.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей

0: Местное время 19 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер. В студии Антон Хмельнов. В 6 муниципалитетах Югры отмечена высокая активность клещей. Житель Инцука Галыма обвиняет в организации незаконного бизнеса в Ингушетии. Югорскую молодежь ждут на летних школах Академии Меганом. Почти 470 обращений из-за укусов клещей зафиксировали в Югре с начала теплого сезона. Больше всего случаев в Ханты-Мансийске, в Кандинском районе, Путьяхе, в Урае, в Нягане и Ханты-Мансийском районе. Лабораторные исследования, снятых с людей членистоногих, выявили 36 особей, зараженных боррелиозом, и 4 с возбудителями моноцитарного эрлихиоза. Как отмечает Роспотребнадзор Югры, в этом году клещи активизировались значительно раньше обычного. Первые случаи присасывания зарегистрированы 25 марта. Для сравнения, в прошлом году это случилось 4 апреля. Для того, чтобы обезопасить жителей, в регионе уже проводятся акарицидные обработки. Но самой действенной мерой остается вакцинация. Ее можно пройти бесплатно в любой поликлинике. На сегодня свое здоровье обезопасили свыше 100 тысяч югорчан. Когалымчанку уличили в организации незаконного бизнеса по фиктивной регистрации граждан в Ингушетии. Местные правоохранители установили, что подозреваемая взломала аккаунт жительницы Назрани на портале госуслуги и без ее ведома прописала в чужой квартире 55 россиян. За каждую такую услугу она получала от 6,5 до 10 тысяч рублей. А пользователи получали доступ к необоснованному оформлению детских пособий и выплатам для беременных женщин. Заявление от имени так называемых новоселов мошенниц подавала самостоятельно через единый портал. При обыске у нее изъяли технику для взлома учетных записей, 45 паспортов жителей Дагестана, а также доверенности, выписанные на их имя. В отношении когалымчанки возбуждены 2 уголовных дела. Важная новость для научного сообщества Югры. Доктор исторических наук, профессор и главный научный сотрудник Сургутского государственного педуниверситета Евгений Гололобов присоединился к высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации. Соответствующее распоряжение подписано правительством страны. Евгений Гололобов также включен в состав президиума. Это достижение – значимый успех не только для самого ученого, но и для всей Югры. Эта организация играет ключевую роль в системе научной аттестации. Определяет приоритеты развития науки, рассматривает вопросы присуждения ученых степеней и формирует экспертное сообщество. Как сообщает окружной департамент образования и науки, первое заседание президиума комиссии пройдет уже в мае. И последнее. Молодежь Югры приглашают на летние смены Академии Меганом. Они пройдут на базе арт-кластера «Таврида» в Крыму и в этом году развернутся уже в 12-й раз. Из новинок этого сезона такие направления, как искусство создания комиксов, игровая индустрия, импровизация и работа с искусственным интеллектом. Сохранились и традиционные – литература, театр, музыка, хореография, кино и анимация. Как сообщает Департамент молодежной политики Югры, прием заявок уже стартовал на официальном сайте Академии Меганом. Тем, кто пройдет отбор, предстоит учиться у выпускников программ «Капитаны культуры» и «Свое искусство», а также заслуженных профессионалов и лидеров индустрии. Каждый сможет поработать над стратегией популяризации волонтерства в сфере культуры, подготовить инициативы по вовлечению молодежи в общественную деятельность, а также узнать о возможностях творческой реализации и проектах арт-кластера «Таврида». Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
2: Автомол. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
2: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
4: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
3: А, тот самый цветочный у молотка?
4: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
3: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации. Контракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерной перспективы.

0: я стала волонтером. Занялась творчеством и спортом.
1: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
2: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: Презентация через 5 минут.
5: Проспал экзамен.
6: Вот-вот опоздаю.
7: О чем думают люди, когда спешат? Только не о безопасности. Водитель, будь внимательнее и сбавь скорость. Пешеходы могут появиться неожиданно.
8: Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
10: В Забайкале действуют сотни очагов.
9: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
11: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
12: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
13: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 20 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер. В студии Антон Хмельнов. В Пойковском появился филиал Нефтеюганского политехнического колледжа. В Югре стартовал сезон активного лесовосстановления. Сургутянам стал доступен центр амбулаторной эндоскопии. Нефтеюганский политехнический колледж обзавелся филиалом. Он начнет работу 1 сентября на базе Пойковской школы номер 4. Глава Нефтеюганского района Алла Бачко назвала это давней мечтой и выразила искреннюю благодарность за поддержку губернатору Югры Руслану Кахруку и депутату окружной думы Владимиру Семенову. По ее словам, это первый и крайне важный шаг в развитии системы среднего профессионального образования в районе. Специалисты тщательно изучили запросы местной молодежи и потребности работодателей, что позволило определить два перспективных направления – поварское и кондитерское дело, а также обслуживание электрического и электромеханического оборудования. После первого курса студенты продолжат обучение в Нефтеюганске. Отмечу, прием заявлений стартует 18 июня. Масштабная кампания по лесовосстановлению стартовала в Югре. В этом году регион намерен вернуть к жизни более 20 тысяч гектаров лесных угодий. Питомники округа уже подготовили внушительный запас – более 5 миллионов саженцев хвойных пород. Параллельно с этим специалисты и арендаторы лесных участков возьмут под свою опеку уже существующие молодые леса, проведя уход на площади около 11 тысяч гектаров. На эти важные природоохранные мероприятия из федеральной казны выделено почти 32 миллиона рублей. Стоит также отметить, что Югра демонстрирует впечатляющие результаты, занимая второе место по объемам лесовосстановления в Уральском федеральном округе, уступая только Свердловской области. Ожидается, что все работы будут завершены к середине осени. Сургутская окружная клиническая больница открыла центр амбулаторной эндоскопии, предлагающий пациентам пройти обследование желудочно-кишечного тракта за один день, без госпитализации. Процедуры гастроскопии и колоноскопии проводятся под медикаментозной седацией, что гарантирует отсутствие боли и дискомфорта. При необходимости врачи могут сразу удалить обнаруженные полипы. С момента запуска центр провел более 420 исследований. Современное оборудование и удобная система приема пациентов, включая оформление, зоны ожидания и восстановление прямо в центре, делают процесс максимально комфортным. Запись осуществляется по направлению врача, минуя очереди. Открытие центра, реализованного в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», позволит ускорить раннюю диагностику заболеваний и оптимизировать работу стационара. И последнее. Молодежь Югры приглашают на летние смены Академии «Меганом». Они пройдут на базе арт-кластера «Таврида» в Крыму и в этом году развернутся уже в 12-й раз. Из новинок этого сезона такие направления, как искусство создания комиксов, игровая индустрия, импровизация и работа с искусственным интеллектом. Сохранились и традиционные – литература, театр, музыка, хореография, кино и анимация. Как сообщает Департамент молодежной политики Югры, прием заявок уже стартовал на официальном сайте Академии «Меганом». Тем, кто пройдет отбор, предстоит учиться у выпускников программ «Капитаны культуры» и «Свое искусство», а также заслуженных профессионалов и лидеров индустрии. Каждый сможет поработать над стратегией популяризации волонтерства в сфере культуры, подготовить инициативы по вовлечению молодежи в общественную деятельность, а также узнать о возможностях творческой реализации и проектах арт-кластера «Таврида». Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов. Для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото- и водных видов транспорта. Аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения. Источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов. Бесплатная доставка и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

they don't hurt you. You lose those pounds.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 330909.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение на новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Мам, а я принцесса?
4: Конечно.
3: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
4: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
3: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
5: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
7: Да, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
6: А, тот самый цветочный у молотка?
7: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
6: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

кричали громко чайки и не случайно. А причалы бьются волны, как на чаке. И нас с тобой они качали.

0: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Помощь всегда рядом. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
3: Ну что там?
4: Усталость и сонливость.
3: Да-да, совсем сонливый.
4: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
3: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
5: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио Югра.

0: Реклама.
1: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
4: И что ты сделал?
3: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
5: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
6: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама. Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 23 часа. Главное окружное радио.
1: Вера, вызовите Новосельцева ко мне.
2: Анатолий Климович,

0: радио Югра.
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

окном. Небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».

0: Радио Югра.
1: Мне не нужно других. Мне нужно тебя. И так мое сердце волком воет и просит любви.

0: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».

0: Югра.
1: Перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной истоме утонем.

центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то.

0: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Радио «Югра». Главное, главное, окружное радио. «Югра». Радио «Югра». Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.